0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Наша музыка.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: поют, ну, скажем так, голосом, который попадал бы в нотки. Знаете, что происходит на самом деле? Тогда, друзья мои, в такие моменты людям кажется, что они идеально поют, но действительно исследователи давным-давно доказали, что люди, не обладающие слухом, четко не понимают, что этот слух у них отсутствует. Вот такое вот дело бывает. Поэтому я вам хочу сказать, что вы уникальный человек, и вы невероятно круто подпеваете нашим трекам с самого утра. И знаете ли, это как мед в мои уши, поэтому продолжайте петь, ну и слушать в том числе, потому что я расскажу сейчас вот о чем.
1: Что ни день, то праздник.
0: Именно так, подтверждая это, в нашей рубрике доказываем на деле, что дней не бывает таких одинаковых. И действительно, в каждом дне спрятан какой-то мега-классный сюрприз для каждого из нас, дорогие люди. Сегодня действительно четверг, невероятно классный день. Я бы сказала, четверг с характером. Сегодня мы отмечаем день, который изменил мир, потому что именно в этот день, 7 мая, в далеком 1895 году, Александр Попов, величайший человек, продемонстрировал первый радиоприемник. И с тех пор мы не можем остановиться. Правда, радио, телевидение, Wi-Fi, Bluetooth, 5G, я не знаю. Все это выросло из одного эксперимента, правда? А еще сегодня можно посмотреть на звезды в планетарии, сменить пароль. Наконец-таки, да. Для своих социальных сетей, да и не только, в общем-то. А посеять овес еще сегодня можно, как вам такая история. Если вы не предпочитаете отмечать праздники, а все время трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Пожалуйста, посейте сегодня овес, и будет вам счастье. Но самое главное, сделайте это все под музыку, включив любимую радиостанцию, потому что с нами, как ни крути, веселее, друзья мои. В общем, сегодня у нас в Беларуси отмечается, да, День работников радио, телевидения и связи, друзья мои. И мы, конечно же, готовы принимать уже ваши поздравления. Для этого активен наш студийный чат Вайбера 33-код 3990011. Заходите, есть пост у нас и в ВК, официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Там тоже поздравляйте нас. Нам будет, знаете, как приятно. А мы будем поздравлять вас сегодня с нашим профессиональным праздником. Конечно же, даря вам крутейшие подарки. Это будут и невероятнейшие наборы, да, семейной косметики от моды, друзья мои, который будет разыгран в вечернем эфире, когда Леша Лихович придет в студию, сядет за микрофон и скажет: «Ну что, по дороге домой, поехали со мной». Там заодно и разыграете вот такой вот классный набор, большой, для всей семьи, всем хватит. Обязательно в дневном эфире мы подведем итоги, друзья мои, чего правильно, розыгрыша, и найдем обладателя, кто станет счастливым человеком, кто наконец-таки будет слушать музыку и любимое радио посредством умной Яндекс-станции с Алисой. Вот так. Ну а сегодня здесь в утреннем шоу мы разыграем невероятно крутейший классный бокс от Bremer. Друзья мои, ой, сколько там вкусностей. А что конкретно лежит в этом продуктовом боксе от Bremer, заходите в Инстаграм, там есть пост, посмотрите, с условиями участия ознакомьтесь и обязательно выигрывайте. Так, друзья мои, сегодня радио, телевидение, конечно же, мне кажется, и мобильная связь настолько естественный атрибут жизни, правда, что мы редко с вами задумываемся о том, какое чудо за ним стоит. Но от первого сигнала Попова до 5G, друзья мои, всего 130 лет, а мир уже не представляет себя без проводной связи. Есть такой момент, правда? Поэтому поздравляю от чистого сердца своего большого родиного всех, кто предан радио, кто влюблен в радио, кто не представляет своей в жизни в радио не потому, что больше нечем заняться, а потому что сюда пришел на радио когда-то по зову своего большого сердца. Человек, которого сюда не привели, а он сам пришел и здесь остается до сих пор. Всем отличный, классный привет.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня составит от 24 до 29 градусов. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый. Выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Именно так, друзья мои, всем самое доброе утро. Если сегодня календарь показывает четверг, и кто-то подумает: «О, четверг, я так устал, ну как же так, а?» То кто-то скажет: «О, четверг, слушайте, новый день, правда, сколько нового всего может случиться, новый опыт, новые знакомства, новые какие-то случаи, которые, возможно, дадут старт для чего-то очень важного и долгосрочного. Возможно, это будет являться, знаете ли, чем-то таким очень крутым, например, в карьере. А может быть, в личной жизни и так далее. В общем, можно рассуждать на эту тему очень-очень долго. Но я обязательно расскажу совсем в гороскопе, что день грядущий подготовил для вас, друзья мои. Если вы думали, что у вас свои планы, денек так подкрался незаметно. 7 мая сегодня. Ну а перед этим, конечно, в рубрике «Топ-3 самых» выделим сегодня тех людей, кто обладает сильной волей, и человек, который никогда не грустит. Он не один, их несколько. Итак, друзья мои, сегодня расскажу о тех, ну, кто они, знаки зодиака, которые никогда абсолютно не грустят и всегда пребывают в хорошем настроении. Астрологи уверяют, что среди таких людей, козероги, это вы, да-да-да, самые сдержанные, стрессоустойчивые. Знак козероги считают, что слезы и грусть вообще не решают ни одной проблемы, поэтому предпочитают железную дисциплину и контроль. Вот так. И радуются абсолютно всему, что их окружает. Далее, львы считают себя лучшими и уникальными, что помогает им сохранять оптимизм и уверенность в себе. Вот если вы с львами живете либо работаете, друзья мои, я уверена, что вот на деле каждое слово можно подтвердить, потому что а чего львам, в общем-то, грустить? Они очень много всего делают для того, чтобы радоваться жизни, не оглядываться назад, смотреть только вперед и достигать новых целей. Скорпиончики, кто-то вас, знаете ли, приписал к самым таким вредным знакам зодиака. Однако вы, скорпионы, люди, которые никогда не грустят. Мастера контроля над эмоциями, на самом деле, уверяют астрологи. Хотя внутри скорпионы могут переживать очень глубоко. Но, знаете ли, показывают уязвимость крайне редко, только тем людям, которым доверяют. А так, друзья мои, скорпионы, люди радостны, радость с лица не сходит, даже если внутри кипит буря. Но если вы живете с такими людьми и считаете, что они совершенно не такие уж и радостные, как сейчас нас уверовали астрологи, тогда дайте обратную связь. 3-3-код-3-9-9-0-0-11, дорогие люди. А прервемся на музыкальную композицию для того, чтобы напрячься немножко и подумать, что же день подготовит для нас сегодня гороскоп. Совсем скоро. Дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, ну что, разбираемся, что приготовил день для каждого из нас. И очень хочется надеяться, что сегодня у вас обязательно все будет хорошо. Традиционно, овны, начнем с вас. Ага, напряглись немного. Думаете, что день такого подготовил? А на самом деле ничего такого страшного у вас и не будет. На самом деле астрологи обещают, что день пройдет отлично. Самое главное, сфокусироваться на тех делах, которые вы откладывали, друзья мои. И победа не заставит себя ждать. А, кстати, финансовая удача не придет сегодня сама, не ждите. Но если сделать первый шаг навстречу, возможности звезды обеспечат вам совершенно классный путь. Тельцы, далее, что у вас день принесет приятные новости в сфере, которая давно требовала вашего внимания. Наконец-то, тельцы, ситуация сдвигается с мертвой точки, и не спешите праздновать раньше времени. Сохраняйте спокойную уверенность и доведите начатое до логического конца. Близнецы, ну что сегодня у вас? Мысли сегодня особенно острые и быстрые. Запишите все, что проходит. Проходит, значит, мимо вас. Кто проходит мимо вас? Ну и что приходит в вашу голову, в том числе к вечеру, эти заметки окажутся для вас, близнецы, очень ценными. Раки, четверг. Да, так, поддерживает все ваши начинания сегодня, связанные с домом, семьей и долгосрочной безопасностью. И если давно вы, раки, думали о важном шаге в этом направлении, сейчас подходящий момент. Вот так. Львы, день открывает возможности для роста там, где вы уже почти перестали ждать. Неожиданное предложение или приглашение может изменить ближайшие планы в лучшую сторону. Девы, четверг ваш день. Да, сомневались? Вот, планы реализуются сегодня четко. Люди будут реагировать на вас сегодня разумно. И даже непредвиденные обстоятельства, девы, легко сегодня будут встраиваться в общую картину дня. Весы, сегодня внутренний компас будет работать безупречно. Доверяйте ощущениям правильного и не позволяйте чужим, знаете ли, мнениям сбивать вас с толку. Партнерские проекты весы сегодня выходят на новый уровень. Скорпиончики, четверг принесет ясность в ситуации, которая казалась запутанной. Информация, которую вы давно искали, скорпионы, наконец, всплывет на поверхность сама. Но рабочая обстановка требует сегодня, знаете ли, дипломатического отношения. Стрельцы, Юпитер, ваш покровитель сегодня, образование, путешествия, все, что расширяет горизонты, получает зеленый свет в вашей жизни сегодня. Стрельцы, даже небольшой шаг в новом направлении откроет неожиданные перспективы. Козерожки, профессиональный авторитет сегодня работает на вас. К вашему слову прислушиваются. Это хороший момент для продвижения важной идеи или инициативы вашей. Водолейчики, день принесет сегодня неожиданные союзы. Человек, от которого вы меньше всего ожидали поддержки, окажется именно тем, кто поможет вам в нужный момент. Рыбки, четверг окутывает вас мягкой, но мощной энергией. Все, за что вы беретесь душой, получается красивое. И точно интуиция подсказывает верное решение в ситуациях, где логика буксует. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Всем удачного, классного дня!

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: «Народная перекличка».
1: Это мой бит. И да, в унисон, конечно же, друзья мои, сегодня кто-то притопывает ногой, слушая любимую музыкальную композицию. Кто-то думает о том, что, слушайте, ну вот правда, как же сегодня прекрасно, хорошо и знаете ли, немножко пасмурно, обещают сегодня синоптики, уж не знаю. Но лично мое сегодня настроение не испортит абсолютно ничто и абсолютно же, конечно же, никто. Потому что радио во мне и радийный мир лично для меня, уважаемые люди, конечно же, это целая вселенная. Это так, это правда. И я знаю, что вы чувствуете это посредством радиовещания, когда слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Друзья мои, ну что, если вы только что проснулись, сонный человек, и вообще не понимаете, в какой день недели, да и какая цифра показывает календарь, какую именно, я вам напомню, сегодня 7 мая. Да, в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи, друзья мои, потрясающий, классный праздничный четверг. И вообще неделя у нас победоносная. И сегодня, конечно же, мы будем искать среди вас, уважаемые радиослушатели, и подписчики. Подписчики, кто еще не подписчик в нашем инстаграм, у того может быть и не быть возможности стать сегодня победителем. Но есть время, конечно же, у вас, у всех, поучаствовать в наших розыгрышах. Все подробности в инстаграм. Заходите, радио нижнее подчеркивание Брест. Именно там у нас есть пост. Мы разыгрываем сегодня для вас невероятно классную, умнейшую колонку с Алисой. Целую Яндекс-станцию, друзья мои, с которой весело по жизни топать. И с самого утра можно ей сказать: «Алиса, включи радио Брест». И тогда, друзья, можно действительно находиться ближе друг к другу, объединяться, ведь вместе веселее, правда? Ну а сейчас, конечно же, я напомню, что мы с удовольствием, команда радио Брест, как и все сотрудники телерадиокомпании Брест, готовы принимать от вас поздравления. И в народной перекличке я уже готова зачитывать ваши сообщения. Итак, здесь появился Вячеслав. Он пишет: «Доброе солнечное утро, с праздником!» Ну и желает нам всего самого хорошего. Вячеслав, спасибо огромное за поздравление и за то, что вы наш постоянный радиослушатель. Ровным счетом, как Александр, представитель города Барановичи. «Доброе утро», пишет он. «Барановичи, на связи, с праздником вас! Всех благ! Спасибо огромное, Александр, и вам того же, и пусть радио в вашей жизни будет много у каждого из вас, дорогие люди». А вот и Лариса появилась здесь, и вот ее слова, которые пробрали меня до мурашек. Это правда. Вот человек пишет такие строки: «Невидимой нитью связаны с вами. Мы, слушатели, и вы радиовещание, вы часть нашей жизни, вы вдохновители, вы лекари наши от грусти, печали, от пасмурных будней, дождей, одиночества. Несмотря ни на что, играем мы с вами, и вы же дарите, а если без выигрыша, вы же бодрители, веселители. И ждем мы вас снова и снова с вестями, с шутейными жизни звезд и народы, новости мира, республики, спорта и, самое главное, своего региона. Такую же любовь к родиному делу не гаснет, не меркнет у вас никогда, а ваша волна будет нашей взаимной, совместной удачей навсегда. И красная лампочка, как символ вещания, маячит по-доброму, без нареканий, с уважением и любовью к радио». Ларис, спасибо огромное от всего сердца вам за ваши строки. Сергей нас тоже поздравляет с праздником и желает играть долго, качественно и, конечно же, для вас, уважаемые радиослушатели. Ловите самые позитивные треки. Отмечаем сегодня профессиональный праздник и, конечно же, напрашиваемся с удовольствием на ваши поздравления. Всем добра и хорошего старта этого дня!

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире «Радио Брест». Новости.
3: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси производится досрочная выплата пенсии и пособий за 9 мая, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Досрочная выплата пенсии и пособий в отделениях Белпочты Брестской области начинается сегодня. 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. В Брестской крепости работает выставка «В борьбе против нацизма мы были вместе». Экспозиция на площадке Музея войны «Территория мира» показывает вклад каждой советской республики в победу над фашизмом. Материалы предоставили Министерство культуры и музеи Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Материалы Центрального музея Великой Отечественной войны рассказывают о вкладе остальных советских республик в победу. А из фондов самой крепости – личные вещи защитников, среди которых были представители разных национальностей СССР.
2: Новости.
3: Продолжаем выпуск. В связи с открытием зоны ожидания Брест сегодня с 15 часов вносятся изменения в схему движения транспортных средств для регистрации в системе электронной очереди. Об этом сообщили в Рубелтамошсервис. Регистрация в системе электронной очереди будет выполняться согласно порядку регистрации транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через государственную границу. Онлайн-регистрация в системе электронной очереди и онлайн-бронирование осуществляются на сайте предприятия. Спасатели ликвидировали пожар на территории молочно-товарной фирмы в Ивацевичском районе, сообщает Белта со ссылкой на МЧС. Тревожный вызов спасатели получили накануне. Возгорание произошло в агрогородке Волькообровское. На момент прибытия к месту вызова наблюдалось горение телятника и хозяйственного строения на территории молочно-товарной фирмы хозяйства. Работники предприятия из горящего здания эвакуировали 125 телят, рассказали подробности в МЧС. На месте происшествия работало 8 единиц техники. Специалисты выясняют причины случившегося. Новости компаний. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
2: Года.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе праздничное утро, дорогие друзья. Ну что, начало нового часа. Всем привет. И, конечно же, всем хочется пожелать сегодня удачи в этом дне. Потому что мы сегодня отмечаем профессиональный праздник. День работников радио, телевидения и связи, друзья мои. И как здорово, что это совпало. Мы 7 мая, 9 мая. День Великой Победы тоже не за горами. И лично для нас пролетает эта неделя просто невероятно быстро. В какой-то невероятной эйфории. Знаете ли, с мурашками по всему телу есть такой момент, и хочется сказать вам, дорогие люди, всем огромное спасибо за поздравления. Мы готовы собирать, складировать, перечитывать и, конечно же, гордиться вами, что вы у нас, уважаемые радиослушатели, такие классные имеетесь. Так, Сергей, я ваше сообщение не дочитала, с удовольствием это сделаю. Поздравляю всех с профессиональным праздником, пишет Сергей. Продолжайте дарить радость нам, пока мы пытаемся проснуться. А мы, конечно, знаете ли, завсегда. Ольга появилась тут, доброе утро, пишет, тоже присоединяется к поздравлениям. Как вас много, наши уважаемые люди, тот, кто просыпается вместе с утренним шоу «Самое доброе утро» и с любимой радиостанцией. Это невероятно круто. Ну, а мы, конечно же, не останемся в долгу. Ведь традиция и, знаете ли, такое вот ощущение и правильный выбор, мне кажется, в нашем случае – это мы отмечаем профессиональный праздник, а подарки дарим вам. И действительно, сегодня их огромное множество у нас накопилось. Какие именно, вы можете увидеть. Заходите к нам в Инстаграм. Радио, _Брест. Там для вас, конечно же, пост с невероятно классным подарком. Это Яндекс-станция. Это умная колонка с Алисой. А ведь, сказав, Алиса, включи Радио Брест. Можно находиться с нами, куда бы вы ни направлялись. И, конечно же, и так или иначе, быть ближе к нам. Это здорово. Сегодня мы еще здесь, в рамках с 9 до 10 этого часа, точнее, через час, с 9 до 10, чтобы не запутаться и вас не запутать, мы будем разыгрывать невероятно крутейший просто, люди, я уж не знаю, как сказать, невероятный продуктовый бокс от Bremer с таком термохолодильнике. Это просто вау. Хотите посмотреть, как выглядит, тоже заходите в Инстаграм. _Брест. Там для вас мы все приготовили. Условия розыгрыша абсолютно простые. Вот будем разыгрывать продуктовый бокс достойнейший от Bremer. Там огромное количество продуктов, дорогие друзья. Условия таковы, что нужно просто оставить под постом смайлик с улыбочкой. Нам этого достаточно. А потом рандомайзер выберет победителя. И, возможно, им окажетесь именно вы. Сегодня для вас также мы будем разыгрывать серию семейной косметики от белорусского бренда Modum, друзья мои, в рамках вечернего эфира. Обязательно слушайте сегодня в течение дня эфир, друзья мои, участвуйте, выигрывайте, побеждайте, потому как неделя победоносная, и стать победителем на этой неделе, и сегодня в том числе, мне кажется, это, о, такая, знаете ли, гордость для вас и для нас в том числе, а мы будем за каждого рады. В общем, наберитесь терпения, участвуйте, радио_Брест, Инстаграм, у каждого еще есть шанс выиграть наши подарки.
0: Наши песни,

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Одному лету в нашей с вами жизни быть обязательно. А какие планы у вас на летний отпуск, либо вы не предпочитаете брать этот самый отпуск летом? Ну, не любите, хотя большинство, конечно же, старается отдохнуть конкретно летом. Мы обязательно эти темы с вами обсудим, дорогие люди. Но сейчас я хочу напомнить, что так или иначе мы ждем от каждого поздравления. Почему-то потому, что отмечаем сегодня День работников радио, телевидения и связи в Беларуси. И, конечно, если вдруг сейчас добираются на работу, мои коллеги с телеканала «Беларусь-4 Брест», как вариант, конечно. Дорогие коллеги, самые лучшие, самые преданные своему делу, с праздником вас. И спасибо за то, что вы у нас есть, и за то, что мы есть друг у друга, и это потрясающе. Всех коллег с печатных СМИ, всех тех, кого мы не знаем, но за кем мы наблюдаем. Коллеги, вам тоже огромный привет и с профессиональным праздником. И здорово, что профессионал своего дела действительно сегодня ликуют, очень скромно говоря. Ну что вы, ну все, это же наша работа. Ох, да. Елена здесь появилась, и вот что пишет: с праздником вас, хорошего дня и прекрасного настроения. Лен, спасибо огромное, что с нами, топаете на протяжении долгого времени, за ваше внимание, за вашу чуткость и, конечно, за то, что настраиваете с самого утра любимую радиостанцию «Радио Брест». Это Юлия появилась здесь, она тоже пишет, что работница столовой «Бараночской птицы» фабрики поздравляют коллектив «Радио Брест» с нашим профессиональным праздником и желают нам всего самого хорошего. Ну, а работников предприятий и не только приглашают на обед. Вот так, вот такая вот нескрытая хорошая реклама. Поздравление! Правильно, Юля, они все талантливые, поэтому здесь ничего не попишешь.
1: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 24 до 29 градусов тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 тепла.
2: Реклама.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя роднымі сімвалами. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
11: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Для кого-то падение – это самая настоящая катастрофа. Для кого-то падение – это попытка переждать, понаблюдать, немного выдохнуть и набраться сил, друзья мои. Да, потому что во время движения, так или иначе, мы выдыхаемся иногда. Вот это самое происшествие, когда ты споткнулся, упал и лежишь. А не хороший ли повод, знаете ли, такой отдохнуть? А как вы думаете, как вы считаете? Вот падение каждым из нас, конечно же, может восприниматься абсолютно по-разному, друзья мои. Но, тем не менее, воспринимайте ситуации, которые происходят так или иначе с вами, друзья мои, как некий опыт и, конечно же, как некий шанс, даже если вы его не рассматриваете изначально из-за какого-то негатива, который вдруг сгустился над вами. Уж не знаю. Но я знаю однозначно и точно, что белорусская женщина, когда вдруг падает, она поднимается и настолько умело и красиво делает вид, что ничего не произошло, а это падение было просто вот таким сценарным планом, такой сценарной зарисовкой. Это только у нас белорусские женщины так могут делать. Красиво падать, красиво подниматься и красиво с высоко поднятой головой идти дальше, друзья мои. Ой, девчонки, год какой замечательный, год белорусской женщины. Правда, огромное количество проектов, радиопроектов, телепроектов, проектов печатных СМИ появляется, друзья мои, в преддверии 9 мая. У тех красивых, у тех несломленных, у тех самых сильных женщинах, которые наравне с мужчинами, да, и защитниками, тоже защищали нашу родину, друзья мои. Кстати, в Брестской областной библиотеке имени Максима Горького стартует новый проект о женщинах Брещины. Это невероятно уникальный, интересный проект, потому что в год белорусской женщины, друзья мои, говорить о женщинах заслуженно всегда, а вот, собственно, в этот год особенно. Так вот, Брестская областная библиотека запускает выставочно-просветительский такой проект, будет называться «Родима подшинается с женщины», славутая особый берастейшина. Это будет что-то уникальное, интересное для каждого, я уверена. А сможет кто-то для себя да почерпнуть что-то и, знаете ли, даже уйти с каким-то отпечатком на сердце. Ну и проект, безусловно, посвящен женщинам Брещины, которые сегодня вносят значительный вклад в развитие науки, культуры, образования, бизнеса и других сфер экономической и общественной жизни региона. Падая, бывает и такое, поднимаются, действуют дальше на благо Брестской области, на благо страны. И, знаете ли, критиков для таких женщин, конечно, найдется. Но те, кто восславляет этих женщин и, конечно же, ими вдохновляются гораздо, гораздо больше, друзья мои. Я очень надеюсь, что вы вдохновляетесь в какой-то степени и, безусловно, нашей радиостанцией. Мы, команда «Радио Брест», сегодня отмечаем День работников радио, телевидения и связи. И, конечно, огромное количество подарков для вас подготовили сегодня и именно сегодня, в этот день, 7 мая, мы будем искать среди вас победителей с помощью рандомайзера, с помощью, знаете ли, споров, безусловно, и приходу одному к логическому выводу. Мы будем обязательно читать ваши комментарии сегодня за самый креативный. Кто-то получит умную Яндекс-станцию. В общем, все подробности в Инстаграм. Заходите!

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест.
1: Да мы с приходом жарких, конечно же, дней. До плюс 29 тепла сегодня обещают синоптики нам по области, друзья мои. Возможно, кто-то из нас и, безусловно, будет скучать по прохладным зимним снежным дням, друзья мои. Ну, это природа у нас такая. Вот когда было огромное количество снега, мы порадовались немного, потом думаем, а когда же снег-то этот сойдет, да, друзья мои? Абсолютно ничего нет постоянного в этой жизни. Сменяются времена года, сезона, правда? Ну и, собственно, постоянного ничего нет. А коль так, значит, давайте будем, конечно же, ценить отрезок этого периода жизни своего, когда происходит здесь и сейчас. И, безусловно, быть благодарными абсолютно всему, кто появляется в нашей жизни, кто из нашей жизни уходит, друзья мои, за каждой возможности, которые появляются. Я очень надеюсь, что сегодня день будет настолько насыщен и настолько для вас, знаете ли, неожиданно приятным, что я за вас очень-очень порадуюсь. Вот сегодня вы участвуете в наших розыгрышах. А, конечно, я вижу, потому что вот сейчас анализирую у нас нашу страницу в Инстаграм. Если вы еще, кстати, туда не забежали, обязательно зайдите. Радио, нижнее, подчеркивание, Брест, друзья мои. Ведь мы для вас приготовили там самые достойные розыгрыши. Профессиональный подарок. Точнее, профессиональный праздник. У нас день работников радио, телевидения и связи. А подарки вам, уважаемые радиослушатели. И я смотрю, какая активность там происходит на нашей странице. И всем огромное спасибо за обратную связь и за участие. И уже в следующем часе мы будем определять победителя, друзья мои, сегодня. Кто-то из вас, ох, будет радоваться тому, что станет обладателем невероятно классного, ну, такого вкуснейшего продуктового бокса от Bremer. Я лично видела, что там находится. Друзья мои, я правда вам очень-очень завидую, потому что вкусностей там огромное количество. Всем привет, друзья мои, кто забыл позавтракать или не успел этого сделать. У каждого из вас, если вы только что подключились к нашему эфиру и вообще не в курсе, что происходит, у каждого из вас и даже в эту секунду есть возможность выиграть эти самые подарки, которые подготовили. И да, действительно, невероятно крутейший продуктовый бокс от Bremer. Невероятно нужную вещь каждому из нас в современном мире, мне кажется, правда, умную колонку с Алисой. Тоже будем сегодня определять победителя. Ну, а в вечернем эфире сегодня мой коллега Алексей Лихович разыграет, знаете ли, приличное количество косметики. Да, семейная косметика от белорусского бренда Modum тоже обязательно достанется кому-то, друзья мои. Следите за эфирами, за нашими социальными сетями, и будут вам подарки. Женя Добурев появился здесь с самого утра, пишет Юлия. Добрейшего утра! Поздравляю с днем радио! Побольше прекрасных эфиров, и пусть позывные «Радио Брест» звучат по всему миру. Это самое-самое приятное пожелание, которое вот, собственно, имеется. Благодарю вас, Женя. Вы один из тех людей, которые действительно перевозят радио Брест из Беларуси в Россию, потом еще куда-нибудь. Правда, по той простой причине, что нас можно слушать онлайн, что вы и делаете. Спасибо вам, Евгений, за преданность. Ну что, перелетаем в следующий музыкальный час. Не разбегаемся. Ох, он будет жарким.
2: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте накануне состоялось рабочее совещание Оргкомитета 2-го международного форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», который запланирован на 21-22 июня. Именно Брестская крепость 22 июня 1941 года приняла на себя первый удар врага. Сейчас члены Оргкомитета детально прорабатывают площадки для пленарного заседания и тематических секций форума. В Брестской крепости задействуют площадь церемониалов, мемориал скорбь, музей обороны. Также в планах заседания молодых парламентариев и масштабная военно-историческая реконструкция. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 350 человек. Первый форум союзного государства состоялся в апреле прошлого года в Волгограде. Тогда он собрал парламентариев и экспертов из более чем 20 стран. В условиях гибридной войны, когда, по словам организаторов, удары наносятся по исторической памяти, цель мероприятия – напомнить о том, что суверенитет и независимость государств держатся на правде о Великой Победе. Ветеран Великой Отечественной войны Петр Светкин посетит Брестскую крепость в День Победы. «Никогда не думал, что так буду встречать этот праздник. Тогда победе мы радовались 3 дня, кричали «Ура!», стреляли. И подумать не мог, что в старости меня будут навещать столько людей. Спасибо за это. Обязательно 9 мая пойду в Брестскую крепость. Нет цены победы, надо ею дорожить», цитирует ветерана Белта. Напомним, накануне ветерана Великой Отечественной войны Петра Светкина навестил глава области Петр Пархомчик. Брещина приняла международный маршрут добрых дел. Участники акции из Беларуси, России и Таджикистана прибыли в столицу, откуда направились в Брестскую область. Возглавил делегацию лидер профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шила. В первый день профактивисты побывали в национальном парке Беловежская пуща. Затем принялись за благоустройство памятника в Каменецком районе, обелиска погибшим землякам в деревне Николаева. Также участники маршрута встретились с малолетними узниками фашизма. Завершением дня стала экскурсия в Каменецкую Вежу. Накануне международный маршрут добрых дел достиг одной из самых знаковых точек своего пути – Брестской крепости. «Я уверен, что наш город оставит у молодых активистов яркие впечатления и укрепит их желание продолжать работу по сохранению исторической памяти», сказал председатель Брестской областной организации профсоюза работников здравоохранения Николай Сказкевич. Сегодня участников маршрута добрых дел ожидает заключительный день программы в столице.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. На Брещине началась косовица. Аграриям предстоит убрать озимые на зеленый корм более чем на 53 тысячах гектаров. В нынешнем году аграрии столкнулись с возвратными заморозками и продолжительной засухой. Тем не менее, провести первый укос нужно в оптимальный агротехнический срок. В области уже убрано более половины озимой сурепицы. Из озимых зерновых хозяйство заготавливает сенаж и силос, рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков. Церемония захоронения останков 7 воинов, найденных в ходе земляных работ на территориях Волынского и Кобринского укреплений, состоится сегодня на площади церемониалов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В результате работы Брестского межрайонного отдела Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области в 2025-26 годах были обнаружены останки, которые, согласно судебно-медицинской экспертизе, имеют давность более 80 лет и относятся к военным действиям периода Великой Отечественной войны. На основе сопутствующих предметов установлено, что эти останки принадлежат воинам Красной Армии. В мероприятии примут участие руководство города, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны войны и труда, молодежь, общественность и жители города, а также гости из Российской Федерации. В рамках международной патриотической акции «Огонь памяти», приуроченной к празднованию Дня Победы, в Брест сегодня будет доставлена лампада с вечным огнем с могилы неизвестного солдата, расположенной в Александровском саду у стен Кремля. Организатором выступает Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию». Цель акции – донести один из главных символов памяти павших героев к местам боевой славы. Школьники Брещины представят область на чемпионате по робототехнике в Китае. Заключительный этап республиканского турнира по робототехнике проходил в Национальном детском технопарке. Участники соревновались в конструировании и программировании роботов. Команда Брестской области завоевала 20 дипломов Министерства образования в 23 категориях. Главный приз турнира – право представить Беларусь на международном конкурсе в Китае. Он состоится уже в августе. В Брестском областном краеведческом музее сегодня состоится открытие выставки «Женское лицо войны». 2026 год официально объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этом же году отмечается 81-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. Женщины сражались на фронте, в партизанских отрядах, антифашистском подполье. Они были медсестрами, партизанками, подпольщицами, связистками, снайперами. Выставка познакомит с историями героинь, уроженок и жительниц Брещины, внесших вклад в общую победу. Она основана на подлинных материалах из разных коллекций музея. Дополняет выставку инсталляция «Квартира подпольщицы Веры Кравцовой» на улице Карла Маркса в Бресте. Работать выставка будет до 11 июня. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Брест. Отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldifisdream.by по телефону плюс 375 29 232 44 44.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: радио Брест.
1: А, долгожданный час, правда, 9.12, дорогие друзья, и именно в этом часе сегодня мы, знаете ли, отыщем того самого человека, который уже, знаете ли, скрещивает пальчики, загадывает что-то такое на удачу, может быть, с самого утра, когда завтракал, погадал на кофейной гуще. Друзья мои, ну что, с самого утра положен старт розыгрышей невероятных, классных, полезных и достойных. Достойных, потому что вы у нас достойные, подарки достойные, формула простая. Праздник у нас, подарки вам, дорогие друзья. И уже в этом часе мы определим, конечно же, обладателя того самого пресловутого бокса, который просто, вот, знаете ли, насыщен такими невероятными вкусностями. Огромный привет, кто не успел действительно позавтракать. Это то, что пойдет на пользу здоровья каждого. И, конечно же, то, что продлит вам жизнь. Знаете почему? Потому что, взяв этот тяжелейший бокс от Bremer, вы поймете, что он стоит, знаете ли, хороших денег. И поймете, что вы выиграли его на радио. Друзья мои, вот если вы сейчас слышите эту информацию и вообще не в курсе, что происходит, на календаре 7 мая, день работников радио, телевидения и связи. Посему мы сегодня в эфире разыгрываем, конечно, огромное количество подарков. Все условия, все можно посмотреть, что конкретно разыгрываем в нашем инстаграм. Заходите, радио, нижнее подчеркивание, Брест, дорогие друзья. Уже в этом часе разыграем продуктовый бокс от Bremer для этого под нашим видео в Инстаграм. Нужно просто оставить комментарий в виде такой прекрасной, красивой улыбочки. И с помощью рандомайзера сегодня мы определим победителя, друзья мои. Вот такой вот напряженный час. Даже как-то майская немножко напряглась. А обычно мне это не свойственно, друзья мои. Всем отличного, классного настроения и, безусловно, терпения. Нервишки немножко шалят. Есть такой момент? Но, друзья мои, всем по Bremer и будет нам счастье.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну, если вы, дорогие друзья, ждете, конечно же, подарков от нас, и я все, вот, знаете ли, тяну совсем не резину, я тяну, знаете ли, вот это вот предвкушение того, что сегодня вы, человек, который просто пошел на работу, ни о чем не догадывался, ну, ладно, поучаствую, и сегодня такой бабах, победитель. Друзья мои, вы знаете, я вот подумала, все почему-то иногда порой удивляются, не находят ответы на свои вопросы, и тут появился он, человек, который «я тучи разведу руками», он, вы слышите его смех,
1: вот
0: да?
1: Вот он.
0: Романенко, ну что, ты думал просто так отделаться или стать невидимкой?
1: Да ни в коем случае, ну здрасте всем, друзья мои, ну я знаю, что, ну, соскучились, это, наверное, мягко выражаясь, поскольку полноценный эфир с Юлией Майской, я так полагаю, что сегодня утро у вас выдалось тоже как минимум праздничное, поскольку у нас профессиональный праздник, это день работников радио, телевидения и связи, и вот...
0: Слушай, ты давай зубы не заговаривай, Романенко.
1: А я умею.
0: Я в курсе,
1: я
0: что ты умеешь. Романенко, да. Где ты держал интригу? Расскажи мне, где ты был и почему ты не появился ранним утром? Ведь я так тебя ждала.
1: Ты знаешь, сказать, что я споткнулся и меня отключил на какие-то там пару-тройку часов, наверное, будет...
0: Сегодня такой день. Да, спотыкаться, вставать.
1: День спотыкания, профессиональные праздники, друзья мои. Слушай, на самом деле, скажу и тебе, и скажу и нашим прекрасным радиослушателям, поздравлять ходили коллег, и коллеги, собственно, поздравляли нас в прямом эфире телеканала «Беларусь-4 Брест». Замечательная пара, Кристина Мельниченко и Андрей Палагин, приглашали нас сегодня вместе с Алексеем Лиховичем, да, в прямой эфир, где мы поделились, знаете, не то что некими профессиональными секретами, скорее всего, раскрыли саму душу и суть нашей радиостанции и любви к радио. И я тебе хочу сказать, что многие из наших слушателей, наверное, убеждены в том, что глаза горят не только у родителей, на самом деле, телевизионщики тоже настолько в предвкушении и в таком легком волнении, и мы как-то, знаешь, вот обменялись вот этой вот синергией в прямом эфире, и я так полагаю, что ребята были очень довольны нами, мы, конечно, безусловно, довольны нашими коллегами, а по-другому и быть не может.
0: Ой, как же здорово он хвалит себя, это кукушка хвалит петуха и так далее. А это действительно, знаете, почему происходит? Потому что это все трепетно, потому что это все про радио, потому что это все про любовь, потому что это все про настоящие чувства к радио, к профессии и к делу, 100%. И к ремеслу, которую мы делаем. Дорогие коллеги, если сейчас нас не слышите, либо слышите, либо ни сном, ни духом, с профессиональным праздником вас еще раз. Телеканал «Беларусь-4 Брест», дорогие наши. Конечно же, с самого утра, Романенко, я поздравляла, тянула интригу. Да, люди спрашивали, где ты был, а он вот и появился. Но нас сегодня поздравляют тоже наши радиослушатели посредством студийного вайбера в рамках народной рубрики «Перекличка». Смотри, вот Анастасия сообщение какое прилетело.
1: Так, да, сейчас посмотрим с большим удовольствием. Ты знаешь, наверное, у тебя перед глазами вайбер, я все-таки позволю тебе, наверное, сейчас
0: смотри,
1: сообщение.
0: В общем, да, так, давай. Уважаемые работники радио, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, Днем Радио. У тебя открылось сообщение, да? А вот зачитывай дальше.
1: Так, итак, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Действительно, Днем Радио, вы дарите нам радость на протяжении всего дня, несмотря на то, что это для вас огромнейший труд. Спасибо вам за то, что, несмотря на усталость и житейские тяготы, вы продолжаете лучиться позитивом и искриться неподдельным оптимизмом, заряжая нас своими жизнелюбием. Спасибо, Анастасия, за сообщение. Вау.
0: С такими радиослушателями вообще ничего не страшно.
1: Абсолютно.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывы до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 24 до 29 тепла. В Пинске 25-27, в Барановичах и Бресте сегодня 24-26 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Всем еще раз огромный родин привет. Самое время, знаете ли. Да. Слушай, реактивные...
2: Ну, галопом по Европам, Маське, это правда.
1: Реактивные ведущие Юлия Майская, Влад Романенко. На самом деле, очень переживают, дорогие друзья. Всем привет. Да, у нас прямой эфир в Инстаграм сейчас, потому что сейчас волнительный момент. Мы будем определять того самого победителя, кто станет обладателем вот этого невероятного холодильника. Слушай, холодильник такой модный. И цвет такой модный, да? Цвет хаки. А что там в холодильнике? Друзья, вот такой вот, конечно же, бокс продуктовый для каждого из вас, но победитель будет у нас сегодня один. Ну что?
2: Ох, действительно один. Ну, ты знаешь, многие могут сказать, почему это такое вредное было? Потому что у меня холодильника от Бремера не было. Но, друзья, не путайте, мы не разыгрываем отдельно холодильник и отдельно продукцию. То есть все находится внутри этого прекрасного холодильника, да.
1: Ты волнуешься?
2: Нет, ты знаешь что, я вот набрал воздуха в грудь, и получается так, что перед этим нужно какую-то такую тираду сказать огромную, напомнить нашим слушателям, что действительно настало время подводить итоги, да, действительно, в утреннем эфире «Самое доброе утро» мы... разыгрываем термохолодильник с продуктовым боксом от Санта Бремер. Нет, от Бремер, друзья мои.
1: Мы напомним, что условия были абсолютно совершенно простые. Что нужно было сделать? Конечно же, быть подписанным на нас, правда?
2: Правда.
1: А обязательно посмотреть, что мы творим, чем живем и что создаем посредством нашей страницы. Потом обязательно под постом, где мы, собственно, показали, что лежит в этом боксе, так, правда, продуктовом, обязательно оставить комментарии с улыбочкой, либо какой-то еще другой.
2: Ну, любой любимый смайлик.
1: С помощью, да, рандомайзера именно сейчас наступает очень волнительный момент. Мы будем определять победителя.
2: Итак, друзья мои, не такие вот и сложные уж манипуляции мы проводим. Если вы сейчас находитесь в прямом эфире, вы можете наблюдать следующую картину. Мы уже перешли на нашу официальную страницу. Мы копируем ссылку нашего поста, благодаря которому разыграем для победителя, значит, тот самый бокс, да, термобокс с содержимым. Открываем наш рандомайзер, вставляем ссылочку. Вот, пожалуйста, мы сейчас узнаем, как работает вся эта магия. Нажимаем старт. Итак, 3, 2, 1. Поехали. Вот сейчас, пока все это дело красиво загружается, мы можем с тобой поговорить. У нас есть несколько секунд. Ну что, волнительно, правда?
1: Романенко, волнительно. Слушай, я прям не знаю. А интересно, вот какой комментарий человек оставил. Друзья мои, если вы слушаете радио сейчас не онлайн, а посредством радиоприемника, заходите в Инстаграм. Там есть
2: уже друзья, победитель! Конечно же, есть победители. Действительно, участников у нас было очень много. Итак, мама нижняя почти подчеркивать малышек и двух ма, я так полагаю, наверное, мальчиков, правда? Это название, значит, и именно никнейм нашего пользователя, который подписан на нас, который оставил комментарий, собственно, под постом. Огромное спасибо, большая, красивая, молодая семья, действительно, я так полагаю, из двух девчонок, да, и мальчишек. В общем, я так полагаю, давайте так, мы просто возьмем и передадим нежно этот подарок в руки прекрасной победительницы. Еще раз продублируем: мам, нижнее подчеркни, малышек и двух мальчиков, наверное. Так.
1: Это невероятно круто. Я рада несказанно, что действительно этот продуктовый, значит, бокс от Бремера достанется семье. И там, кстати, семья, безусловно, найдет для себя много всего вкусного, полезного, как мама, как папа, как мальчишки, так и девчонки. А какой комментарий был, кстати? Ну-ка, Влад.
2: Да, какой комментарий? Слушай, ну там огонечки были, там огонечки? Улыбашки были.
1: Я поняла. Друзья мои, ну что, вот и завершился наш розыгрыш сегодня. Всем огромное спасибо. Вы, уважаемые наши подписчики в Инстаграм, видели, что это было абсолютно честно, абсолютно прозрачно и абсолютно все по-настоящему. Всем огромное спасибо за участие. На этом подарки не заканчиваются. Следите за нашим Инстаграм эфиром, розыгрышем «Старт дан».
2: Да.
1: Вот,
2: да,
1: поздравляем.
2: Действительно, да.
1: Ну все, друзья, продолжаем слушать классные треки. Не прощаемся еще, да. Так, полетели.

0: Радио Брест.
1: Ох, и волнительный сегодня, поздравительно, ну, очаровательно, конечно, прекрасный праздничный эфир. Друзья мои, это потрясающе. Ну, во-первых, хотим всем сказать огромное спасибо за участие. Мы действительно находимся до сих пор под впечатлением. Сегодня, безусловно, обладатель нам известен этого самого бокса продуктового от Bremer. И это невероятно круто. Все, кто участвовал, хотим сказать невероятно огромное спасибо за ваше участие, за ваше внимание. И самое главное, уважаемые наши радиослушатели, вы не расстраивайтесь, потому что у нас этот день только набирает старт для розыгрышей. И кто его знает, возможно, сегодня победителем окажетесь еще и вы.
2: Конечно, окажетесь. Мы не ставим точки, друзья мои, поскольку у нас впереди еще есть несколько прекрасных людей, которые проведут вместе с вами это время в прямом эфире на волнах Радио Брест. Это дневной эфир вместе с Евгением Филиновичем. Мы, кстати, в скором времени и определим, кому же из вас достанется умная колонка, точнее, Яндекс.Станция вместе с Алисой. Это будет... Знаешь, тоже такой вот достаточно интересный и трепетный момент, поскольку мы вот коллективно должны подвести итоги и выбрать самый креативный, самый интересный, нестандартный комментарий поздравления в честь нашего профессионального праздника.
1: А самое главное, чтобы вас немножко запутать и подержать неведение, мы можем сказать, он может быть и не лаконичным, он может быть и небольшим,
2: абсолютно.
1: А может быть наоборот, он должен быть огромным. Мы коллективно, огромное количество здесь профессионалов работает, соберемся и будем решать. Ох, будет жарко, ох, будут споры, я уверена, но мы сойдемся в одном. Мы все любим радио, все, без исключения люди, которые работают здесь, поэтому я уверена, что что-то да одно, в ком-то да в одном, в каком-то едином слове мы сойдемся, когда прочтем его и зацепим из всего огромного количества комментариев.
2: Слушай, но это еще не все. Как раз-таки по дороге домой вместе с Алексеем Лиховичем мы разыграем, естественно, подарочный бокс косметики, косметический бокс от Modum, поэтому тоже будьте вместе с нами, следите, совсем скоро появится видео на нашей официальной странице Радио Брест в Инстаграм. И, конечно же, условия розыгрыша мы тоже объявим совсем скоро.
1: Друзья мои, вот если вы только что услышали нас, это мы, самые позитивные радиостанции страны, Радио Брест. И даже в эту секунду у вас есть возможность стать обладателем, да, Яндекс.Станции, умной колонки с Алисой. Друзья мои, что для этого нужно сделать? Конечно, залететь к нам в Инстаграм. Вы еще не с нами? Тогда зайдите, подпишитесь. Это одно из главных условий. Радио нижнее подчеркивание Брест. А еще, конечно, под постом, где мы рассказываем и показываем колонку с Алисой. Алиса, включи Радио Брест. Там есть все условия. Там нужно оставить поздравительный комментарий. Если вы еще не сделали, сделайте это, и у вас есть шанс на победу. Ну что, Романенко, да, не было сегодня тебя полэфира, и не надо.
2: Слушай, ну я, наверное, удаляюсь. Да, я вот умываю руки, поскольку впереди у нас очень интересный гость, друзья, и я, наверное, все-таки хочу поблагодарить абсолютно всех, кто успел дойти сегодня к нам. Правда ведь?
1: Да, друзья мои, мы анонсировали, что эта неделя победоносная. Так. Мы все идем так или иначе к победе во всем и в жизни.
2: Безусловно.
1: И в общем, и, конечно, мероприятия, которые стартанули уже в нашем Бресте перед, конечно, 9 мая, уже есть. Мы сегодня с нашим гостем в рамках полезного разговора программы поговорим об этом более подробно. Дождитесь. Здесь были мы, Майская, Романенко. Ну что, Романенко,
2: пока. А я прощаюсь. Пока.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи с профессиональным праздником. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Коллективы редакции и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа, добавил президент. Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 80-летием. «Вы внесли значимый вклад в развитие современного кинематографа. Созданные вами произведения, наполненные оригинальными замыслами и смелыми художественными решениями, стали заметным событием в искусстве и нашли отклик в сердцах миллионов зрителей разных поколений», — говорится в поздравлении. «Пусть ваше творчество и далее будет содействовать утверждению идеалов гуманизма, сохранению традиций и укреплению культурных связей народов Беларуси и России», добавил глава государства.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Победы состоялся патриотический квиз, их именами названы улицы Бреста. Это авторский проект Брестской таможни. Он объединил 9 команд из числа молодых людей всех таможенных постов, функциональных отделов, учащихся таможенных классов и студентов специальности «Таможенное дело». Мероприятие включало в себя 3 этапа. Первый проводился дистанционно. Необходимо было подготовить историческую информацию о 2 улицах областного центра, названных именами защитников Брестской крепости. Кроме этого, участникам необходимо было выполнить задание на территории Брестской крепости, разработанное научным сотрудником мемориального комплекса. Самый креативный и яркий этап патриотического квиза состоял в презентации домашнего задания. И последнее. В преддверии Дня Великой Победы городскими коммунальными службами завершается благоустройство территории по улице Ливаневского, 1 в Бресте. В годы войны в этом доме располагался штаб 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Окрашен фасад здания, укладывается плитка, приводится в порядок газон. После окончания работ на свое прежнее место вернется мемориальная доска. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Всем еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели, всем, кто слушает нас в Бресте, в Брестской области. И, кстати, обязательно приезжайте к нам в самое ближайшее время, потому что Брест станет эпицентром того самого события, важного для каждого жителя Беларуси. Мы все вместе с вами будем встречать День Победы и отмечать его. Брест – уникальный город. За сотни лет он создал многостраничную летопись своей жизни. Это важные исторические события, которые касаются как города, так и страны в целом. Здесь, конечно же, повествуются судьбы людей, среди которых есть и те, кто прославлял и прославляет Брест сегодня, а кто-то когда-то давным-давно стоял на страже его защиты, добывая для нас сегодня победу в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Брест готовится к одной из самых памятных дат в году, Дню Победы. Мы масштабно отпразднуем 81-ю годовщину. В Бресте запланированы насыщенные программы, мероприятия, что готовят организаторы, кто посещает наш город в эти дни. Поговорим сегодня с пользой. Гость программы – Любовь Климовец, начальник отдела культуры Брестского горисполкома. Любовь Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я рада вас приветствовать сегодня в студии. Спасибо, что нашли возможность прийти. Ну что, за сколько вообще город, расскажите, начинает готовиться к празднованию Дня Победы? Это всегда было интересно.
2: Можно я немножко отступлю от темы, буквально на минуточку, пользуясь случаем, так как я у вас здесь. Я хочу поздравить любимое радио Брест с профессиональным праздником. Вы делаете нам настроение каждое утро. Вы те лучики, которые заряжаете нас на целый день. Я хочу всю команду любимого радио Брест поздравить с вашим профессиональным праздником, пожелать вам действительно быть той энергией, которой вы нас всех заряжаете. Любви, здоровья вам, позитива.
1: Спасибо от чистого, большого, вот такущего родийного сердца. Благодарю, правда, от души и от имени всех наших коллег. Мы делаем свое дело с любовью, и когда это заметно, для нас это, правда, очень-очень важно. Ну, а теперь заглянем за кулисы. Мероприятий действительно будет огромное множество. Когда Брест начинает готовиться к дню празднования Победы?
2: Мы начинаем готовиться, естественно, накануне, где-то октябрь-ноябрь текущего года, уже когда все большие мероприятия заканчиваются, подходят к концу. Мы формируем план работы городского исполнительного комитета на следующий год. И вот отсюда рождаются такие небольшие кусочки тех программ и будущих мероприятий, которых мы видим уже в следующем году. После... ориентировочно февраль, скорее всего, мы уже вплотную подходим к мероприятиям, которые связаны с празднованием Дня Победы, ну, естественно, далее.
1: В прошлом году в Бресте по случаю 80-летия Великой Победы было запущено большое количество проектов, заметных, ярких, важных как для региона, так и для страны в целом. А какие, возможно, дополнительные проекты запущены на сегодняшний день при подготовке к празднику?
2: У нас действительно каждый год мы стараемся привнести что-то новое. Каждый год программа насыщенная мероприятиями. И, наверное, будет не совсем правильно не упомянуть те мероприятия, которые уже прошли. 3 мая прошел легкоатлетический пробег «Память». Он состоялся в парке воинов-интернационалистов. 5 мая на бульваре Шевченко Брестская центральная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина провела ежегодный свое мероприятие «Читающий бульвар» в этом году. Символично 26-й год был объявлен годом женщины белорусской, поэтому тематика мероприятия состоялась в этом ключе. Мероприятие действительно вот буквально считанные часы остаются до автопробегов, до церемонии, торжественной церемонии захоронения останков, которые найдены в Брестской крепости.
1: А вот я знаю, что сегодня, вот буквально 13 минут назад, если быть точным, 10 часов 13 минут студийные часы показывают, и действительно в 10 утра был дан старт городскому фестивалю воздушных змеев «Майское небо Победы» на проспекте Республики, верно, район технического университета. Какая праздничная программа ожидает жителей и гостей города в течение сегодняшнего дня и в течение завтрашнего дня, 8 мая?
2: Ну вот, как я уже сказала, сегодня мы проводим церемонию захоронения останков. Угу. Брестской крепости. Далее у нас по программе стартует автопробег членов Координационного совета общественных объединений политических партий. В 3 часа улица Кижеватова, 9/1, у нас стартует третий фестиваль хоров, Берестейские хоровые ассамблеи. Это фишка этого года. К нам приезжают из Российской Федерации хоровые ассамблеи, хоры мальчиков и юношей, естественно, Республика Беларусь, наши хоры брестские. Это действительно уникальное событие. Вот.
1: Ну, я так или иначе знаю, что разного рода делегации, почетные гости уже посетили наш город, и кого стоит еще сегодня ожидать, и не только сегодня, возможно, и 9 мая, возможно, вы нам приоткроете маленькую завесу тайн. Ну и, конечно, мы еще поговорим о мероприятиях, которые пройдут и завтра, 8 мая, достаточно плотный день, и поговорим про локации, чтобы наши радиослушатели выбрали себе ту самую подходящую, да, себе по настроению, возможно, ближе к дому. Об этом и не только. Совсем скоро.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: местности из-за гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: Региональные новости. Иваново.
3: Полдень. С новостями Ивановского района Мария Демчук. Здравствуйте. В рамках чествования победителей соревнования, занесенных на доску почета Брестской области и лиц, удостоенных почетного звания «Человек года», состоялось награждение производителей лучших товаров страны. Сразу две награды были вручены начальнику производственного участка Ивацевического спиртзавода в агрогородке Брудницы и Брестского ликероводочного завода «Белалка» Сергею Воронину. Лучшим товаром 2025 года признан ржаной висковый дистиллят, а в номинации «Новинка года» продукт «Кормовой сухой». Диплом за лучший товар вручен также директору филиала КАПРОМ Ивановского райпо Александру Левчуку. Высокую оценку на республиканском уровне получила колбаса сырокопченая «Медовая элит». В рамках республиканской акции «Женщины, создавшие эпоху», приуроченной к празднику труда и года белорусской женщины, директор Ивановского территориального центра вместе с председателем первичной профсоюзной организации и профсоюзным активом Ивановского территориального центра социального обслуживания населения поздравили бывших работников центра, ответственно выполнявших свои обязанности на благо общего дела порядка 30 лет и вышедших на пенсию. Им вручены благодарственные письма, цветы и сувениры от руководства территориального центра и профсоюзного комитета. В урочище Карасина на месте стоянки штаба Пинской партизанской бригады вблизи деревни Махро вновь зазвучали песни военных лет и задымили костры. Журналисты ведущего российского канала выбрали музей под открытым небом наряду с такими объектами, как Брестская крепость-герой, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, для подготовки специального сюжета для программы «Доброе утро». Репортаж будет посвящен 81-й годовщине Великой Победы и раскроет масштаб партизанского движения на территории Беларуси. Чтобы кадры были максимально живыми и достоверными, учащиеся школ района на месте стоянки штаба подготовили историческую реконструкцию. Сюжет выйдет в эфир 9 мая.
0: Новости.
3: «Стяг пироможный, радости стяг». Конкурс под таким названием прошел накануне Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь в Ивановском районе. Главная цель конкурса – повышение интереса молодого поколения к государственным символам посредством развлекательного формата мероприятия. Как рассказала первый секретарь районного комитета БРСМ Алина Катковец, юноши и девушки присылали свои фотографии и видео с государственными символами. В общей сложности было передано более 30 творческих и оригинальных работ. В номинации «Под флагом Беларуси» первое место заняла Ангелина Пофеевец. В номинации «Лица Беларуси» первое место у Анастасии Курган. В номинации «Флаг Беларуси. Флаг Победы» лучшей стала Ирина Кириллович. В номинации «Семейное фото с флагом» первое место досталось Юлии Самоховец. В номинации «Маленькая родина. Под флагом Беларуси» первое место занимает Анастасия Курган. Среди видеороликов «Это мой флаг» тройку лидеров заняли Ирина Упировец, Артем Бухарин, Халька и Мария Криштапович. Лучшие работы представят район на региональном этапе конкурса. Учащиеся Мотальской второй школы приняли участие в фестивале солдатской песни. Со сцены звучали произведения о Великой Отечественной войне, о солдатской жизни и героях. В рамках мероприятия «Украсим Беларусь трудом» школьники познакомились с историей праздника труда, традициях и его смысловым наполнением. Участвуя в ток-шоу «Своя игра», школьники пришли к выводу, что праздник символизирует единство и сплоченность, уважение к созидательному труду, веру в будущее. Все больше внимания общественность уделяет самобытному народному творчеству. В Инстаграм и ТикТок регулярно врываются видео талантливых и неординарных сельских жителей, набирая сотни тысяч просмотров. Именно так произошло с ансамблем «Славяночка» из Полкутического сельского клуба. На прошлых мотальских присмаках зрителям запомнились зажигательные частушки в исполнении Марии Жук и Нины Кахнович. Видео с их выступлением разлетелись по соцсетям, в одночасье превратив самобытных исполнительниц в интернет-звезд. Их талант заметил Андрей Малахов. В начале апреля женщин пригласили на съемку его программы «Привет, Андрей». Ивановщина приняла этап чемпионата и Кубка страны по мотокроссу. В течение 2 дней гонщики демонстрировали мастерство в 16 классах мотоциклов. На трассу вышли более 200 любителей и профессионалов из всех уголков Беларуси, а также Российской Федерации. Среди участников были и представители Ивановщины. Местная команда MX Motors Racing Team соревновалась в категориях хобби, ветеран 40+, и начинающий. А юные таланты Марк Кулич, Артем Слуцкий и Назар Величко покоряли трассу в разных классах. За победу в соревнованиях гонщики награждены дипломами и памятными призами от многочисленных спонсоров. Профилактическая акция «Стоп кибермошенникам» прошла в Иваново на пешеходной улице 17 сентября. Акция, которую провели сотрудники Ивановского РОВД совместно с активистами районного комитета БРСМ, направлена на принятие эффективных мер по противодействию киберпреступлениям, профилактике их совершения, повышению цифровой грамотности населения. Гражданам разъясняли схемы обмана и раздавали информационные буклеты. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14, в отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29 тепла. В Барановичах 24-26, в Пинске 25-27, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: 12:11. Здравствуйте, наши ненаглядные радиокушатели. Седьмой день мая ознаменован, ну, только одним радостным событием. Конечно же, отмечаем сегодня День радио и телевидения. И вместе с вами присоединяюсь вот ко всем поздравлениям, потому что это же не только наш праздник. Это и праздник всех тех, кто находится по ту сторону радиоприемника. Вас всех с праздником, наши дорогие радиослушатели. Ну и в эту секундочку мы спешим вам пожелать всем, конечно же, успеха, мира, добра. Ну и чтобы радио Брест Эфир звучал повсеместно. Вот такие вот пожелания. 12:12 на наших студийных. Сейчас каждый сам загадает каждое свое желание. Загадали или еще нет? Ну, в общем, есть на это еще минута. Да, и в рамках этой минуты я расскажу, что сегодня вместе с вами я. Меня зовут Женя Филинович. До 15:00 в дневной смене на волнах радио Брест вместе с вами держим носик по ветру. Ну, благо ветер не сильный, да, такой майский, самый настоящий. Погода красивая, очень ароматная, кстати, весна. Вот последние несколько дней, по крайней мере, за окном в городе Бресте. Да, ну о том, какая погода у вас, расскажите нам на номер Вайбера 399-2011. Ну а конкретнее прогноз погоды на самые ближайшие сутки уже в середине следующего часа. В середине этого часа поговорим о погоде на сегодня, а также перечислим все новости. И, конечно же, вместе с вами узнаем о событиях этого дня. Ну, помимо Дня радио, есть еще мероприятия, которые отмечаются, либо произошли в этот день. Ну и просто здорово проведем вторую половину вот этого вот рабочего дня. Пускай рабочий день будет легким, больше напоминающим даже пятницу, чем четверг. Да, поскольку четверг сейчас на календаре. Но это говорит лишь только о том, что у нас есть возможность как следует подготовить себя к наступающим выходным дням и великому празднику Победы. 9 мая в рамках смены выходного дня также будем рядышком с вами. Не забывайте, что нас можно слушать не только посредством FM-трансляции, также на нашем сайте radiobrestfm.by, при помощи мобильного приложения Radio Player Беларуси и, конечно же, используя Алису, находясь у тебя дома, просто скажи: «Алиса, включи Radio Brest». Кстати, по поводу розыгрыша, итоги этого розыгрыша подведем также уже совсем скоро и выясним, кому мы сегодня, ну, в честь нашего праздника, подарим подарок. Та самая Алиса достанется, возможно, именно тебе. Условия розыгрыша очень простые. Забегай к нам на страницу Радио Брест в Инстаграм. Поздравляй нас с праздником. Ну и за самое крутое поздравление мы отдадим ту самую колонку. Вот такие вот простые правила. Победить может каждый. Желаю каждому удачи. И будем вместе с вами продолжать. На волнах Радио Брест лучшая музыка только для тебя. И я надеюсь, что ты в эту секундочку, ну, по крайней мере, улыбаешься. Потому что настроение у тебя отличное.
1: Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12:20 на наших студийных. Дорогие друзья, дамы и господа, ну что, поговорим о событиях. Что случилось 7 мая? Ну, конечно же, ежегодно отмечается День радио, телевидения, работников связи. В этот момент мы спешим поздравить всех, кто вместе с нами является радио Брест настроенным слушателем. Возможно, телерадио настроенным слушателем на телеканал «Беларусь-4 Брест», поскольку этот праздник также наших коллег. Да, ну и мы вместе с вами отправляясь по этому дню. Всех еще разочек поздравляем.

А какие еще события в этот день произошли? Что мы вместе с вами можем, например, взять и отметить? В 1824 году в Вене состоялось первое исполнение 9-й симфонии Людвига ван Бетховена. Еще, например, Московскому государственному университету присвоено имени Михаила Ломоносова. Случилось, кстати, это давно, в 1940 году это случилось. Ну а в 1945 году в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Год 97-й. Каннский фестиваль. Именно там 7 мая состоялась премьера фильма Люка Бессона «Пятый элемент». Представляете, фильм был снят еще в 20 веке. Так, Петр Чайковский появился на свет также 7 мая. Так, ну и вот, пожалуй, и все. Вот, пожалуй, и все события. Давайте пробежимся еще по именинникам. В рамках этого дня именины у Елизаветы, Сергея, Алексея, Николая, Валентина, Станислава, Иосифа, Леонтия, Иннокентия и Савы. Это событие сегодняшнего дня, но, безусловно, наш день продолжается, поэтому если в вашей жизни также есть какой-то праздник, напишите нам об этом обязательно, чтобы мы тоже сделали пометочку и в своем календаре событий добавили ваш праздник для того, чтобы отметить его вместе и как следует. В середине этого часа отметим еще и прогноз погоды на волнах радио Брест, информация от Бреста облгидромета. Да, ну и слушаем вместе с вами лучшую музыку Хэлли Флейм далее с композицией «Тону» в каждом из радио Брест приемников. Ну!

0: Погода.
1: Итак, что же сегодня обещают нам синоптики? Обещают они нам облачную погоду. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. В отдельных районах шквалистое усиление ветра возможно до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны. Температура воздуха в Барановичах в этот день 24-26. В Пинске 25-27 градусов. В Бресте сегодня до 26 градусов тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Еще немного коммерческой информации. Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новый, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Город Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Знай наших.

0: Да, по-настоящему что-то витает в воздухе. Хочется сладкого, хочется заботы ближнего, любви очень сильно хочется. Да, но почему весной именно? Эндокринолог, кстати, рассказал, что это реальные запросы организма. Весной все буквально витает в воздухе, бодрость какая-то появляется в теле, ну, настроение, конечно же, улучшается, и это все, что, ребят, это стереотипы или все-таки это реальный запрос организма? Действительно ли весной пробуждается не только природа, но и, так сказать, различные желания? Хочется жить и трудиться в этот момент, ну, недаром же мы 1 мая отмечаем День труда. Многие с приходом весны подмечают изменения в своем настроении, в каком-то состоянии. Вроде бы становится легче дышать, бодрость тела, думается как-то легче. Некоторые ученые говорят, что это все из-за мелатонина, гормона сна. Якобы зимой наш организм его вырабатывает больше из-за короткого светового дня. Ну, поэтому и спать хочется дольше. Весной солнце больше, и уровень гормона этого падает. Ну и, конечно же, организм вырабатывает гормон счастья. Увеличение светового дня и теплая погода действительно способствуют улучшению самочувствия весной. Восстанавливаются биологические ритмы, люди начинают больше времени проводить на свежем воздухе, гулять, насыщать свой организм кислородом и, конечно, витамином D. Так что, мне кажется, что верное предположение, я вполне правдивое, весной мы становимся и счастливее, и бодрее, и, конечно же, добрее все становимся. Да, поэтому каждого готовы обнять именно в этот момент своими Радио Брест объятиями и продолжить ваш день, где бы вы ни находились. Напоминаю вам, что слушать нас можно по старинке через FM-ретрансляторы на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by. Также находи клавишу онлайн-прослушивания и присоединяйся к нашей Радио Брест семье. Ну и не забывай мобильное приложение Радио Плеер Беларусь, специально создано для того, чтобы вместе с нами проходил твой день, где бы ты ни находился, абсолютно неважно, будет это Брестская область, будет это наша страна целиком, или, возможно, ты отправишься куда-то вместе с нами в другую страну, мы также будем рядом. Несмотря ни на что, рядом мы будем и у тебя дома. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Брест», и мы станем немного ближе к тебе. Кстати, в Радио Брест эфире, конечно же, поздравительный момент, он тоже присутствует. И сегодня мы вас, уважаемые радиослушатели, поздравляем с Днем радио и работников телевидения и разыгрываем подарок за ваш комментарий. Все очень просто. Забегай к нам на страницу Радио Брест в Инстаграм, поздравляй нас с нашим праздником, и за самый классный комментарий мы подарим тебе ту самую колонку с Алисой внутри. Поэтому дерзай, пробуй, поздравляй. Ну и, конечно же, мы будем поздравлять тебя уже совсем скоро. Немного рекламы впереди, обязательно вернемся.
1: Реклама.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.
10: Наши песни.

Лилия на волнах Радио Брест, Карина Ерофеева в Радио Брест сигналах, в том месте, где ты находишься в этот момент. Ну а я напоминаю, что уже через 24 коротеньких денечка у нас стартует самая жаркая летняя пора. Так вот, что же нужно сделать для того, чтобы лето, ну вот эти вот коротенькие 90 с небольшим дней, да, не превратились в один день? Да, как провести лето? Делать это обязательно с пользой. Ну, поскольку летняя пора, она сочетает в себе огромное количество плюсов. Ну, во-первых, это время максимально свободно от всеразличных каких-то трудных задач и от плохого настроения. Во-вторых, вы можете какие-то новые сферы в себе открыть внутренние. Интересные хобби. Ну, летом вы можете и работать, и отдыхать одновременно. Ну, все зависит исключительно от внутренних сил, настроения самого человека. Главное – проводить это время с пользой и интересом. Можно, например, вот нам советуют специалисты, пройдите какие-либо интересные вам онлайн-курсы. Чтобы оставаться высококлассным специалистом, нужно быть в курсе всех новых трендов. Ну, это касается и, кстати, онлайн-сферы, и офлайн-сцены. Сферы. А начните изучать новый, например, для себя иностранный язык. Ну, либо подтяните знания ваших иностранных языков. Спорт на свежем воздухе. Вот что летом, ну, не хочется сидеть на месте, это чистая правда. Да, в заточении каком-либо. На улице роскошная погода, поэтому сможете потихоньку приучать себя, как-то уговорить, возможно, друзей. Да, и приучиться к спорту на природе. Множество вариантов активности существует. Там можно и на роликах покататься, на велосипеде. Ну, в конце концов, в парке, да? Вот йога вместе с подружками, в окружении людей на улице. Больше мотивации появится, чем когда вы просто сидите дома один. Обязательно прочитайте книги, какие-то снятые по фильмам сериалы. Обязательно также посмотрите. Ну, если для вас процесс чтения — это довольно утомительная какая-то неинтересная затея, попробуйте поставить перед собой такую цель. Ну или, возможно, необходимо достигать старых целей. Ведь лето — это отличная пора для того, чтобы выполнить список накопившихся дел. Многие пишут, кстати, такой список перед Новым годом. Кто-то готовит новые планы перед началом, там, например, учебного года. Ну, в любом случае, если у вас есть отложенные дела, настало время их выполнить. Ну и почаще устраивайте дни без социальных сетей и в окружении своих близких также проводите время. Я бы назвал это, знаете, таким заключительным пунктом, наиболее важным из всех перечисленных, потому что мы каждый день вместе с вами погружаемся в этот онлайн-мир и порой даже иногда забываем, что, ну, не лишним будет позвонить своим родственникам, встретиться с лучшим другом, подругой, ну и почаще давать себе разгрузку от интернета. Можно чаще слушать Радио Брест. Да, у нас только самые хорошие новости и самая приятная музыка для тебя, для твоего окружения и для отличного продолжения дня, вечера, ночи, если хочешь. Мы 24/7 в твоей жизни, на нашем сайте radiobrestfm.by. В FM-пространстве также звучим 100% вероятностью. Будь вместе с нами, Радио Брест, настроенным слушателем. Наш день продолжается. День у нас сегодня жаркий, рабочий день, 7 мая на календаре. Вместе с тобой отмечаем день радио, телевидения, работников связи. Принимаем поздравления, ну и продолжаем, конечно же, этот день вместе с тобой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
2: Привет, сосед!
1: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
2: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
1: А что планируешь готовить?
2: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
1: Ого!
2: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
0: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Проект закона об изменении закона Республики Беларусь о переписи населения принят депутатами сегодня в первом чтении, передает Белта. Законопроект содержит много изменений, которые коснутся всего общества. Так снижается возраст респондентов, которые могут участвовать в переписи, до 15 лет. Уточняются и компетенции местных органов власти, других государственных организаций, которые будут участвовать в организации и проведении переписи населения. Принятие закона позволит устранить пробелы в правовом регулировании общественных отношений, а также проблемные вопросы, возникающие при организации и проведении переписи населения. Обновленную зону ожидания открыли сегодня вблизи международного автодорожного пункта пропуска «Брест». В церемонии приняли участие председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает Белта. Брест всегда был наиболее востребованным и загруженным пунктом пропуска по пассажирскому движению. К сожалению, и сейчас очереди периодически возникают перед пунктом пропуска. Не всегда наши соседи работают ритмично, поэтому необходимо создавать условия для пересекающих границу, подчеркнул Владимир Орловский. Площадка в почти 4,5 гектара вмещает 235 мест для легковых автомобилей и 50 для автобусов. На территории зоны ожидания установлены зарядные станции для электромобилей, сооружение придорожного сервиса, санитарные блоки, места для отдыха. Бронирование даты въезда может производиться на месте или онлайн.
0: Новости.
3: Продолжаем выпуск. В связи с проведением массовых мероприятий в Бресте вводится временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин 9 мая. С 8 до 11 часов движение будет запрещено по улице Ленина на участке от Гоголя до Интернациональной, по проспекту Машерова на участке от Карла Маркса до Зубачева, по улице Зубачева на участке от Варшавского шоссе до улицы Героев обороны Брестской крепости, по улице Коммунистической от Воровского до проспекта Машерова, по улице Гоголя на участке от Зубачева до Крупской. Общественный транспорт будет следовать в объезд. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 12 до 17 тепла. В Барановичах ночью 8,10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

13:11 наш эфир продолжается. Дневная смена на волнах радио Брест только для вашего настроения. В этот солнечный, можно сказать, пока еще погожий денек. Синоптики обещают нам небольшое изменение погоды. Но есть, я наверняка уверен, те люди, которые ждут сегодня небольшой, такой, знаете ли, майский, весенний, самый теплый дождик, от которого только наоборот улучшится настроение. И мы вместе с вами здорово продолжим вторую половину вашего рабочего дня. Ну а пока в рамках обеденного перерыва открываем час приветов и поздравлений, открываем окна широко. Мы сегодня вместе с вами много праздников отмечаем, кстати, в том числе и День открытых окон. Продолжаем наш весенний день, и в ожидании ваших приветов и самых теплых слов находимся прямо сейчас. Наш номер Вайбера для связи с вами 399-2011. Отправляйте свои сообщения, будем ждать их с нетерпением. А 9900 это номер СМС-портала. Короткий номер, абсолютно точно неизменный, 4 цифры 9900. Если вам удобнее так присылать свои сообщения, мы ждем их и будем с радостью, конечно же, их зачитывать. Но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Наш день продолжается. Обеденное время 13:13. Время загадать желание. Крепко-крепко сжать кулаки, улыбнуться как следует. И я уверен, что ваше желание осуществится уже в самое ближайшее время. Ну а, конечно же, в самое ближайшее время вместе с вами буду я. Меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения рабочего дня.

Но мы спешим всем добрым людям сказать не только доброе утро в утренней смене, доброго дня хочу я вам пожелать, ну, это в рамках дневной смены, ну, а добрый вечер будет всем говорить Алексей Лихович. Это смена вечерняя с 16 до 19.00 на волнах Радио Брест. Мы вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест обеспечивать хорошим настроением, рабочей атмосферой, может быть. Ну, и передаем ваш привет. Здравствуйте, пишет нам Ангелина, передаю привет моей мамочке. Желаю ей прекрасного настроения. Да, прилетел к нам на номер Viber 399-2011. Так, передаю привет моим друзьям. Желаю скорейшего выздоровления тем, кто из них сейчас болеет. Так, это было от Катюш. Кать, ну а кто там у вас болеет? Давайте рассказывайте. Мы, вот вы сейчас перечислите их по именам, а мы как пожелаем им всем здоровья, всей Брестской областью, как присоединимся, и вот эти вот самые положительные флюиды, флюиды здоровья и хорошего настроения отправим всем, кому их так не хватает. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передаю привет супругу Михаилу. Мы ждем сыночка. Такс. Вот Валентина нам написала. Валентина, ну, опять-таки, не хватает каких-то пояснений. Вы ждете сыночка, Михаил не знает об этом, и вы решили им таким образом сообщить, или сыночек должен откуда-то вернуться? И двоякие сообщения. Но, тем не менее, вам огромный привет. Привет мужу Михаилу. Так. Так, что еще есть из непрочитанного, из того, что уже успело к нам прилететь? Всем привет! Здравствуйте, Радио Брест. Хочу поздравить с днем рождения бодрого человека Дениса. Желаю тебе сохранить и приумножить свое здоровье. Бодрячок, оптимизм, позитив и креатив – это все относится к тебе. Спасибо тебе за твое чувство юмора и все остальные, твои лучшие душевные качества. Еще раз с днем рождения, ну, мы также присоединяемся к этому поздравлению. Так, ну и еще есть сообщения на СМС-портал. 9900, номер СМС-портала для ваших быстрых сообщений. Так, от абонента, чей номер заканчивается на цифры 0213. Здравствуйте! Сегодня в этот солнечный день отмечает день рождения мой самый любимый человек, мой муж Дима. Твой день рождения. Хочу сказать тебе спасибо за семью, за теплый дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви желаю, добра, не огорчаться никогда и знать, что в трудности любой надежный тыл всегда с тобой. Твоя Наташка. Ну классно же, ну здорово. Слушайте, ну вообще нам для улыбки мужчинам-то многого и не нужно. Поэтому ждем от вас ваши сообщения, присылайте их к нам на номер Вайбера 399-2011 и СМС-портал 9900.

0: Погода.
1: Поговорим о погоде на сегодняшний день. Синоптики обещают нам переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди и даже грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня в Пинске 25-27 градусов. В Баранычах и Бресте от 24 до 26 градусов тепла. Так, ну а что касается ближайших суток, тут синоптики предупреждают нас о неблагоприятном погодном явлении. Резкое похолодание ожидается уже в самые ближайшие сутки. Будет облачная погода, дожди, местами сильные дожди и грозы, северо-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха. Вот что важно. В Барановичах этой ночью 8-10, днем 12-14 градусов. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем от 13 и до 15 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

9 минут, но засыпать не время, но потому что обеденный перерыв, он продолжается в рабочий день, поспим, да. Ну а пока давайте вместе с вами озвучим сообщения и приветы на волнах радио Брест, которые прилетели к нам сюда в этот момент, ну и мы готовы их прочитать. Такс, привет передаю в город Кобрин. Так, своей подружке Оксанке. Желаю ей всего самого доброго. И хочу сказать, что люблю ее крепче с каждым днем. Так, для нее песню еще просят поставить. Слушайте, ну давайте мы сделаем этого исполнителя Мари Крамбрери, но песня будет немножечко другая. Договорились? Но в рамках этого часа обязательно прозвучит. Так, привет всем моим девчонкам. Это было от Полишки. Интересное имя, Полишка. Так, еще есть у нас сообщение. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать благодарность, самые теплые слова, пожелания здоровья, благополучия, добра и удачи моему педагогу, красивой женщине Тимофеевой Наталье. Достойная награда для меня быть вашей ученицей. Спасибо большое, что вы у меня есть. И передайте, пожалуйста, ей огромный привет. Это было от Олечки. Сообщение, которое прилетело к нам на Viber. 399-2011. Продолжается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. Вместе с вами движемся только вперед. Ну и, конечно же, вместе с вами на волнах Радио Брест ваши любимые исполнители. Дюк Дюмон в продолжении музыкального эфира в этот день. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

13:53. Продолжается эфир на волнах Радио Брест. Мы вместе с вами исследуем этот день на предмет, ну, каких-то праздников и событий. И еще раз вам напомним, что именно сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник. Поэтому принимаем от вас поздравления. Ну и, кстати, за самое классное поздравление, необычное, креативное, крутое, такое, чтобы мы посмотрели такие, вот так вот, чтобы у нас была такая реакция. Именно за это сообщение мы подарим вам сегодня Яндекс-станцию. Алиса внутри находится, и вместе можно будет проводить не только дни, но и ночи коротать вместе с Радио Брест, находясь у себя на кухне, либо где-то в другой комнате, где вы вздумаете ее установить. В рамках следующего часа, кстати, определим то самое крутое сообщение, поздравление в наш адрес, поэтому у вас есть еще возможность сделать это. Забегайте, залетайте к нам на страницу Радио Брест в Инстаграм, оставляйте свои сообщения. Чем больше сообщений будет, тем круче, тем лучше, тем сложнее нам будет определить победителя в рамках этого поздравительного марафона. Поэтому дерзайте, есть еще время, ну и есть музыка на волнах Радио Брест. Ее много быть не может. Люся Чеботина далее в эфире. Ясно.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Президент выразил слова благодарности аграриям, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Глава государства высказался и о заслугах представителей строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры. Особое внимание обратил на роль педагогов.
2: Накануне великого священного праздника Дня Победы мы здесь собрались в этом зале Дворца Независимости, чтобы вручить награды нашим, как у нас говорят, лучшим людям, а фактически героям в этой жизни. Это традиция, знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го прошлого года. Беларусь, потерявшая в горниле Великой Отечественной каждого третьего, разрушенная, сожженная, но не покоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От нашей заслуги мы никогда не должны отказаться. В те весенние дни освобожденная республика возрождалась из пепла. Люди самоотверженно трудились, поднимая из руин заводские цеха и города. С букетами полевых цветов встречали поезда Победы. А 9 мая на площадь Ленина вышло практически все население города Минска, которое еще осталось тогда. После праздничного митинга было решено увековечить этот счастливейший и долгожданный день. И уже к вечеру в столице были высажены тысячи деревьев. Появилась Аллея Победы. Инициативу, горячо поддержали. Парки, сады, аллеи Победы, героев-победителей, партизанской славы сегодня есть практически в каждом белорусском городе или поселке. Потому что дерево символизирует жизнь, а мирный созидательный труд – уверенность в будущем. Так же, как и они, мы прославляем Родину прежде всего своими трудовыми победами. Но если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своей жизни, с оружием в руках, как делали это они.
0: Новости.
1: Руководство области поздравило работников радио и телевидения с профессиональным праздником. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу, жители Брещины всегда находятся в центре событий, пользуются самыми современными цифровыми сервисами и качественной связью, говорится в поздравлении. Особые слова благодарности журналистам и техническим специалистам СМИ. Ваша работа формирует общественное мнение, сохраняет историческую правду и рассказывает о созидательном труде наших земляков. Именно вы создаете летопись современной Брещины. Желаем вам творческого вдохновения, реализации самых смелых проектов, надежной связи и только добрых новостей. Первый регион принял международный мотоавтопробег по местам боевой славы, приуроченный к празднованию Дня Победы. Байкеры из Беларуси и Чехии стартовали в Бресте на пути их следования Пружаны и Барановичи. Участники историко-патриотической акции посещают ряд знаковых мест региона, чтобы вместе почтить память героев, которые сражались за Родину. В планах участников мотоавтопробега посещение площади Победы в Минске, Кургана Славы в Смолевичском районе. Автопробег в честь грядущего Дня Великой Победы объединил и около полутысячи брещан. Это представители партий, общественных организаций и неравнодушные белорусы. Автомотоколонна следует от стен Брестской крепости к поселку Муховец, где участники посетят музей под открытым небом Аллея Памяти. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 12 до 17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

14.10, точная белорусская. Идем далее по этому дню. Вместе с вами уверенно шагаем по теплому дню пока еще. Да, синоптики обещают нам какое-то похолодание в самое ближайшее время, но мы верим в том, что оно будет краткосрочным, это похолодание, и вообще это все только из-за того, что отопление где-то отключат, да. Похолодает немножечко на какой-то короткий промежуток времени, ну а дальше вернет самая настоящая весна и запахи ее, и, конечно же, море, солнце, улыбок и хорошего настроения. Это все обещаю я вам в рамках сегодняшнего дня, поскольку уже во второй половине этого часа мы объявим имя победителя. Кто выиграет ту самую Яндекс-станцию с Алисой внутри и будет вместе с нами слушать Радио Брест, находясь у себя дома, ну, по обычному запросу. Алиса, включи Радио Брест, и мы заиграем ровно в тот момент. Что нужно для того, чтобы выиграть радиостанцию? Почему радиостанцию? Для того, чтобы выиграть на радио эту станцию. Вот. Всего ничего. Забегайте к нам на страницу Радио Брест в Инстаграм. Радио _Брест. Оставляйте свой комментарий. Классный комментарий. И интересный. Самый необычный. Крутой. Возможно, самый залайканный. Ну, а может быть, какой-то еще. Что-нибудь от себя. Покреативьте, да? Ну, потому что там целая Яндекс-станция разыгрывается. Да, ну и отправляя этот комментарии, укажите нас, Радио Брест, поздравьте нас как следует, и, возможно, именно вам достанется тот самый подарок. В общем, все это уже во второй половине этого часа. Вместе с вами узнаем и имя победителя, и, конечно же, расскажем, как он заберет свой подарок. Ну и будем радоваться также вместе с ним. Наш будний день продолжается. На календаре у нас 7 мая, 14.12, тем временем на студиях.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Именно ему, этому сообщению, у вас получится выиграть умную колонку с Алисой внутри. И все очень просто, ведь все очень просто. Забегайте к нам на страницу Радио Брест в Инстаграме. И вот прямо сейчас я смотрю, там всего лишь 208 комментариев. Ну что это за количество такое? Нам нужно минимум 500. Давайте так сделаем. 500 ваших сообщений. Вот, чтобы целая группа радиоведущих, безусловно, отбирая самый сок, самую вкуснятину, среди ваших сообщений я выбирала лучшие из лучших. Тут целая группа специалистов сейчас находится в студии, отбирают ваши сообщения. Значит, голосование здесь проходит, жаркие споры по поводу того, чье сообщение оказалось лучше, кто оригинальней подошел. И все это дело вместе с вами, безусловно, мы узнаем уже в рамках следующей половины часа. Поэтому будьте вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Ну или скажите, дома есть у вас Алиса? Если есть, еще одна не помешает точно. Да, ну а если нет, тогда вот скорее пишите сообщение для того, чтобы была возможность дома сказать: Алиса, включи Радио Брест. И мы будем где-то неподалеку, в середине этого часа, о погоде.
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: О погоде на ближайшие сутки. Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. Дело в том, что ожидается резкое похолодание. В ближайшие сутки на Брещине будет облачная погода. Дожди, местами дожди, сильные грозы. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах этой ночью от 8 до 10 градусов. Днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11. Днем от 13 до 15 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ой, как волнительно, как, вы знаете ли, ну, каждый раз как будто как в первый раз. Вот ждешь того момента, когда объявишь имя победителя. Кстати, а где наша колонка? Я что-то А, вот все нашла, здесь, на месте, вот рядышком со мной. Вот мы вот эту вот колонку, кстати, вот серого цвета, разыграем среди наших радиокушателей. Что для этого нужно сделать? Да все очень просто. Вы отправляете нам свои сообщения на страницу Радио Брест в Инстаграм. Мы отбираем самый мед, самую вкуснятину, вот самое сочное сообщение, интересное, необычное сообщение. И отдаем за это сообщение вот эту вот станцию мини. Да, отдадим вам, чтобы вы вместе с нами, находясь дома, например, могли с легкостью сказать: «Алиса, включи Радио Брест», и все, и мы вот тут как тут. Налетело много ваших сообщений, да, но люди до конца не понимали о том, каким образом будет проходить розыгрыш, прочитаем ли мы каждое сообщение или, возможно, методом рандома будем выбирать какие-то, потому что, ну, знаете ли, тут порядка 10 сообщений есть одних и тех же, это, знаете, люди там читерили, вот, но мы здесь разобрались, мы справились, целой командой здесь собрались, консилиум организовали, выбирали самые лучшие из лучших сообщений и, знаете ли, определили, да, не с первой попытки, конечно. Конечно же, это получилось, но мы справились с поставленной перед нами задачей. Ну и что, и пришел тот момент, когда мы готовы озвучить имя победителя, ну и рассказать о том самом сообщении. Вообще, давайте так, начнем с самого простого. Всем огромное спасибо за ваши теплые слова, признания, слова поддержки, ну и пожелания всего того, что вы нам нажелали. Да, действительно, это большое дело, и благодаря именно вам, вашему присутствию в Радио Брест эфире, и происходит то, что происходит здесь каждый день. Без слушателей не было бы Радио Брест. Это чистая правда. Да, ну и что касается победителя, уже можно говорить, кто у нас победил? Можно уже сказать? Давайте я озвучу изначально, ну, так сказать, озвучить, может быть, у меня конкретно и не получится, но тем не менее. Сейчас вы сами все поймете, каким образом нас поздравил радиослушатель. Готовы услышать? Да, сейчас будет неожиданный формат. Поехали. Вот таким вот образом точка, тире, точка, точка и тире поздравил нас радиослушатель. Мы подумали, что это за морзянка, набор символов, может быть, или нет. Есть, оказывается, ребят, целые сайты, которые переводят азбуку Морзе на обычный человеческий язык. И мы загрузили сообщение и вот что прочитали. Поздравляю Радио Брест в целом и ведущих с этим прекрасным праздником. Ура, товарищи, за Попова! Мы посчитали, что это одно из самых креативных поздравлений, которые мы получали в свой адрес в рамках сегодняшнего дня. И спасибо вам еще раз большое за каждое из поздравлений, которое мы прочитали. Так, ну а что касается победителя, то давайте обратимся к нему на страницу. Это Александр Романов. Сашу мы поздравляем. Его честь звучат сейчас аплодисменты. Но именно Александру достается та самая станция мини серого цвета. Очень красивая, подходящая для любого из интерьеров. И я уверен, что Александру она точно пригодит. Саш, поздравляем еще разочек. Саш, большой молодец, господа и дамы. Ну а наш эфир продолжается. Музыкальный эфир, праздничный эфир. У нас сегодня праздничное событие. Поздравляйте, продолжайте, нам правда приятно.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

Алена Ланская на волнах Радио Брест. Ты для меня все, как и каждый из Радио Брест слушателей, также является всем для нас. Буквально вы наш мир, вы наша вселенная. Каждого обнимаем, каждого поздравляем с праздником, днем радио и телевидения и связи. В этот день отмечаем их. Ну и я, прощаясь с вами, отдаю вас уже в руки вечерней смены. Через один музыкальный час стартует вечерняя смена на волнах Радио Брест. 16:19:00, ну и финальный час, час приветов и поздравлений, который вы можете также адресовать свои теплые слова, слова поздравления, и все это будет озвучено в Радио Брест эфире. Разыграли в рамках этого дня колонку на, среди наших радиослушателей. Поздравляем еще раз. Александр Романов победил сегодня в нашем розыгрыше. Ему досталась та самая Яндекс-станция. Ну, а наш день продолжается, и только самые хорошие люди, пускай окружают вас сегодня, и только море улыбок, пускай согревают ваши сердца, потому что синоптики обещают нам похолодание в самые ближайшие сутки. Но ничего, с этим тоже справимся, и с плохим настроением все это преодолеем, и, конечно же, будем счастливыми. Улыбайтесь, радуйтесь, грейтесь на теплых весенних лучах и оставайтесь вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение Радио Плеер Беларусь, или скажите: «Алиса, включи Радио Брест». На этом все. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук, добрый день. 9 мая в 15 часов в агрогородке Большие Мытыкалы состоится районное праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Великой Победы. В программе акции «Беларусь помнит, помним каждого». Построение праздничной колонны пройдет у административного здания сельсполкома. Состоится торжественный митинг возле памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мы этой памяти верны. Праздничная концертная программа «Цветущий май. Победный май» в Мытыкальском доме культуры. На празднике будет работать выставка военной техники и оружия, выставка-ярмарка работ народного творчества, полевая кухня, интерактивные площадки, выездная торговля, аттракционы. А 8 мая, накануне празднования Великой Победы, состоится чествование по месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны. Руководство райисполкома, райсовета депутатов, сельсполкомов, горрайвоенкомата, политических партий и общественных организаций, молодежь района вручат ветеранам цветы, подарки, продовольственные наборы, подарят музыкальные номера. Сегодня в Прибужье проживает 3 ветерана Великой Отечественной войны и 10 человек, пострадавших от последствий войны. Каждому из них мы говорим спасибо за победу. Также приурочен ко Дню Победы премьерный показ спектакля «Расстрелянное детство», посвященного памяти воспитанников Домачевского детского дома и их воспитательницы Полины Грохольской, который пройдет в районном доме культуры агрогородка Черни. А в городском поселке Домачево состоится телемост учащихся средней школы со школьниками из Кургана под названием «Великая Победа. Одна на всех». В деревне Тельмы-1 накануне Дня Победы прошел районный этап военно-патриотических игр «Орленок и Зорница». Эти соревнования помогают школьникам развиваться физически, воспитывают у них чувство патриотизма, ответственности, товарищества. Победителями в игре «Зорница» стали учащиеся средней школы деревни Большие Мытыкалы, а в игре «Орленок» победили учащиеся средней школы городского поселка Домачево. В рамках информационно-просветительского проекта «Женщины Беларуси. Гарантии в сфере труда, охраны труда, социальной защиты» будет проводиться неделя консультирования «Все для семьи», приуроченная ко Дню семьи. Ежедневно с 11 по 15 мая прямые телефонные линии будут проводить заместитель начальника отдела по труду, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Людмила Гормаш. Контактный телефон 20 91 17. Начальник отдела пенсии и пособий, управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Любовь Довгун. Контактный телефон 20 91 14. Звонки будут принимать с 9 до 10.30.
0: Новости.
3: Вторая ежегодная церемония чествования учащихся и педагогов Брестского района прошла в агрогородке Муховец. Около 40 ребят получили дипломы, грамоты и подарки за победы в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. Особая благодарность учителям. Их вклад в развитие талантов отмечают не меньше, чем успехи учеников. Школьники показали отличные результаты на районном, областном и республиканском уровнях. Впервые за долгое время появился победитель республиканского этапа по географии. Команда спортивной школы первичной профсоюзной организации открытого акционерного общества «Остромечево», состоящая из мальчиков 2013 года рождения, приняла участие в областном турнире по футболу среди детско-юношеских спортивных школ профсоюза работников агропромышленного комплекса. Они показали достойный результат – первое место. Образцовая цирковая студия «Иллюзия» Чернавчицкого сельского дома культуры на третьем открытом турнире по хореографии «Мажореткам звезды Берестия» одержала победу и получила 3 диплома первой степени и кубок турнира. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: безопасность детей в наших руках. Каждый год, к сожалению, мы слышим о трагических случаях, когда дети получают травмы или погибают. Часто причиной становится одна и та же ошибка – взрослые теряют бдительность. Многие родители уверены, что их ребенок уже достаточно взрослый, чтобы оставаться дома без присмотра. Спасатели напоминают: ни одно срочное дело не стоит того, чтобы рисковать жизнью и здоровьем ребенка. Куда бы вы ни направлялись, возьмите ребенка с собой. Даниилу Дуку 2019 года рождения необходима помощь в сборе средств на лечение. Мальчику поставлен диагноз миодистрофия Дюшена-Беккера. Можно оказать помощь, пополнив баланс МТС по номеру плюс 375-33-641-37-90. В Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что кровососущие мошки могут доставить большие неприятности. Территорией массового выплода этих насекомых в окрестностях Бреста является река Западный Буг. Пик численности удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко падает. Слюна мошек ядовита, она содержит гемолитический яд и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общей интоксикации организма. Особенно опасны множественные укусы мошек для детей. Чтобы защититься, следует использовать репелленты, надевать плотно прилегающую и максимально закрытую одежду, для отдыха на природе выбирать светлые места, которые хорошо проветриваются, а также ограничивать пребывание на улице в утреннее и вечернее время. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 12 до 17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14, в Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Добрый день, у микрофона Алексей Лихович. Мы в эфире программы «Брест. Здесь начинался путь к победе». В этом году исполняется 85 лет с того трагического воскресенья, когда тишину над Бугом разорвали взрывы. Но наш разговор сегодня не только о боли. Сегодня он о том, как искусство помогает нам услышать голоса героев. В мае зрителей Брестского академического театра драмы ожидает премьера. На малой сцене театра будет представлен спектакль «Фрау Кудлатая». Спектакль в необычном жанре – театрализованная читка. А это значит, что актеры будут разговаривать со зрителем на особом языке. Языке эмоций, чувств, внутренних переживаний. Что поможет еще точнее рассказать о тех ужасах, которые пережили защитники Брестской крепости. Сегодня у нас в гостях заведующий труппой Брестского академического театра драмы, режиссер-постановщик и автор инсценировки спектакля «Фрау Кудлатая» Валентина Иновец. Добрый день, Валентина Ивановна.
2: Добрый день.
1: Валентина Ивановна, начну с названия. «Фрау Кудлатая» звучит почти как фольклорный персонаж или страшилка из детства. Но мы понимаем, что за этим стоит ужас войны. Почему вы выбрали именно такое, ну, почти бытовое прозвище, которое дали женщине-защитнице немецкие солдаты?
2: Ну, немецкие солдаты дали ей два прозвища. «Фрау Автомат» или «Кудлатая». Ну, так, во всяком случае, пишет в своей книге «Брестская крепость» Сергей Сергеевич Смирнов. Я очень долго думала по поводу названия, да, и у меня первая мысль была о том, что «Фрау Автомат». Но через какое-то время мне показалось, что это название не нравится героине. И тогда я написала «Фрау Кудлатая». И мне показалось, что она согласилась со мной. Дело в том, что, ну, вот, автомат – это больше какой-то такой...
1: Про войну, про агрессию.
2: Про войну, да. И, может быть, не совсем сочетающиеся действительно женщины. Потому что моя героиня, она все-таки в первую очередь женщина. И «Фрау Кудлатая» это все-таки относится больше к женщине. И не важно, что она не имеет возможности сейчас причесаться и привести себя в порядок. А важно все-таки то, что у нее в душе. Тот свет, та доброта и желание выполнить приказ, который она когда-то получила, будучи разведчицей, да, будучи, ну, будем говорить так, это, в общем, шпионская какая-то деятельность, да, она была засекречена, она была совершенно под другим именем, вот, и у нее был свой приказ, да, она должна была в Гамбурге
1: организовать, так понимаю, выход на связь?
2: Да, да, да. Она в Гамбурге должна была смотреть за портом и следить, какие там продвижения, какие разговоры, все. То есть, ну, у нее была определенная какая-то задача. И вот когда она узнает о том, что, возможно, все произойдет через неделю, она тут же пытается это передать. Но все не случается, не получается, и тогда она вынуждена вместе с мужем бежать. Вот. И она так оказывается в Бресте. Поэтому вот нужен был ее внутренний какой-то настрой, ее внутренняя теплота, ее внутренний свет и красота. Поэтому «Кудлатая» — это все-таки какое-то такое, может быть, немножечко стороннее название для моей героини, но оно лучше и точнее, нежели «Фрау Автомат».
1: Да. А спектакль сделан, поставлен в жанре театрализованная читка. Вот давайте для нашего слушателя попробуем объяснить. Ведь это же не спектакль на стадии репетиции, как вот может подумать обыватель. Это осознанный художественный прием. Что дает читка такому материалу, что, может быть, где-то не даст такая полная постановка с масштабными декорациями и очень подробным реквизитом?
2: Ну, да, театрализованная читка – это такой на театре жанр появился несколько лет назад. Дело в том, что есть ведь определенная часть зрителей, которые, приходя в театр, они начинают свой театр включать, ну, будем говорить так, в голове. И им интереснее свои какие-то видения, своя фантазия по поводу того, что происходит, нежели то, что играют актеры. Поэтому вот...
1: Это скорее из той оперы, когда говорят, вот знаете, мне книга нравится больше, потому что работает фантазия. Вот тут мы дали эту возможность.
2: Вот тут дается тоже работа фантазии и возможности себя немножко почувствовать автором, почувствовать актером, режиссером. Да, то есть это такой принципиальный ход, когда можно переселиться на другую планету.
1: Да. В прошлом году, 22 июня, вы играли данный спектакль в руинах Белого дворца в самой крепости. Это было место реальных боев. Вот насколько сложно было потом переносить ту энергию, полученную актерами, полученную вами, на малую сцену театра драмы? Не потерялась ли магия?
2: Ну, это очень сложный вопрос. Конечно же, было сложно. Конечно же, это было тяжело. Вы знаете, в крепости это... Вот мы пришли, мы расставили свои стульчики, взяли реквизит, и через какое-то время получилось какое-то погружение совершенно в другой мир, в другое пространство, на другую планету, если хотите. Потому что... Вот находиться в руинах Белого дворца, там ведь совершенно другая энергетика.
1: Да, вот то есть чего-то не хватило, может быть, по реквизиту не хватило там, но это было с лихвой заполнено.
2: Да, да, это было заполнено этой энергетикой. Вот она какая-то, ну, знаете, лично у меня такое ощущение. Я вообще, когда всегда прихожу в Брестскую крепость, это не обязательно, что я там гуляю по руинам Белого дворца, или я там вокруг казармы обхожу, или где-то в Холмских воротах стою на этом самом знаменитом мосту. У меня ощущение, как будто меня захлопывает. Вот это все захлопывает. И, ну, поскольку работа режиссера, она с определенной фантазией, да, то есть наши фантазии иногда реальнее, чем реальная жизнь, вот, у меня ощущение, что меня вот захлопывает. И я начинаю слышать выстрелы, и я начинаю слышать какие-то голоса. И мне из крепости всегда хочется не то что бежать, а мне хочется как-то укрыться. И вот лично для меня по энергетике самое укромное место вот из всех мест, где я ходила, смотрела, это, конечно же, церковь, потому что вот там совершенно абсолютно другая атмосфера, и там хочется упасть на колени и плакать.
1: Да, ну что ж, мы ненадолго прервемся в нашем разговоре, пока небольшая музыкальная пауза на радио Брест.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Итак, мы возвращаемся в студию. Это программа «Брест. Здесь начинался путь к победе». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях заведующий труппой Брестского академического театра драмы, режиссер, постановщик спектакля «Фрау Кудлата» Валентина Яновец. Итак, мы продолжаем. Валентина Ивановна, спектакль идет на белорусском языке. Это для вас принципиальный выбор, связанный с тем, что события происходят именно на белорусской земле, или попытка вернуть языку его ту самую некую трагическую, а не бытовую интонацию?
2: Но, наверное, и то, и другое.

0: первоисточнике Сергея Смирнова, эта женщина все-таки предстает как богиня мести. Ну, в вашем прочтении она мистическая фигура или предельно реальная, изможденная, но не сломленная женщина? Вот для вас она все-таки кто лично?
1: Она для меня женщина. Женщина великая. А если помните, был фильм «Батальон». В этом фильме одну из главных ролей играла актриса нашего театра Янина Малинчик. Вот. И когда я посмотрела этот фильм, я к ней пришла и сказала: «Яна, вот этот эпизод, когда закончился бой, и ты идешь с винтовкой по грязи, еле-еле переставляешь ноги, еле-еле волочешь эту винтовку. И я вдруг вижу, как идет женщина, которая встала ни свет, ни заря. Она покормила скотину, приготовила завтрак, разбудила мужа, детей, покормила их, отправила всех на работу, все убрала и пошла еще защитила родину». А еще я ей сказала: «Яна, вот можно полфильма убрать, оставить этот эпизод, и будет шикарный фильм».
0: Особенно в этом году, в год белорусской женщины, просто вот сделать из этого эпизода такой следующий цикл.
1: Да, вот, поэтому вот для меня вот эта женщина, то есть она пошла, еще повоевала, потом вернулась домой и опять начала готовить обед, начала стирать, убирать, ждать детей, ждать мужа. Но вот женщины, они у нас такие.
0: И вот мы заговорили про современность. 85 лет прошло. Но вот когда репетируете сцену, где немцы молятся, чтобы только не встретить эту женщину, роли этих немцев исполняют весьма-весьма молодые актеры. Что они сегодня чувствуют? Не возникает ли у них некое отстранение, что, ну, дескать, это было давно?
1: Ну, это немножко неправильный вопрос, потому что у актера вообще такого вопроса не может быть. Актер должен сразу попробовать погрузиться в ту эпоху, где живет его герой, в те предлагаемые обстоятельства, разобраться как-то в событийном ряде. Поэтому, да, такого вопроса быть не может.
0: Ну что ж, мы совсем-совсем скоро вернемся к нашему разговору, а пока небольшая пауза, и в середине этого часа прогноз погоды.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 12 до 17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: помнить.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Итак, мы продолжаем. Возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что это программа «Брест». Здесь начинался путь к победе. И у меня в гостях заведующий труппой Брестского академического театра драмы, режиссер-постановщик спектакля «Фрау Кудлатая» Валентина Яновец. Так, мы сегодня обсуждаем, это уже зрителю, осуждать или нет, это уже ему на выбор. Мы обсуждаем грядущую премьеру замечательного, атмосферного спектакля «Фрау Кудлатая», спектакля об обороне Брестской крепости. Этот спектакль войдет в репертуар. Это значит, что «Фрау Кудлатую» можно будет увидеть не только в мае. Как вы думаете, вот для современного зрителя, который привык к ярким шоу, массивным декорациям, всему-всему подобному, а данная страшная легенда, где-то, может быть, в темных тонах легенда о женщине-мстительнице, все-таки это что? Это терапия или шок?
3: Ну, шок для меня – это такая мгновенная история и тут же уходящая. А вот, скорее всего, это терапия, да, потому что после этого хотелось бы, чтобы произошло какое-то…
2: Катарсис.
3: Ну, да, если следовать Аристотелю, да, да. Ну, то есть, чтобы произошло какое-то очищение, а произошла какая-то сдвижка в организме. Потому что, ну, наше же дело, оно очень эмоциональное. А вот пока зритель сидит там час, полтора-два в зале, да, вот он это все смотрит, а, ну, он же о чем-то думает, как-то переживает, сопереживает, либо никак это его не касается. Вот. И вопрос в том, что когда он выйдет из зрительного зала, что будет с ним дальше? Ну, но это все равно очень эмоциональная история.
2: То есть, да, мы играем на человеческих эмоциях. Сначала на своих, говорю, как еще и актер, а далее уже на эмоциях зрителя. Год этот особенный, это год юбилейный для начала Великой Отечественной войны. И если «Фрау Кудлатая» – это легенда, ну, не совсем о конкретной, но все-таки о неизвестной героине, а скорее о собирательном образе женщин, которые принимали участие в обороне Брестской крепости, то вот следующая премьера – это уже будет о символе всемирного масштаба. Мы знаем, уже известно из некоторых источников официальных, что 22 июня 2026 года, ровно в ту самую ночь, в 2 часа ночи, на территории мемориального комплекса состоится спектакль в постановке Александра Козака «Брестская крепость». А если, пусть чуть-чуть, чтобы не сильно, как бы, молодежным словом говоря, спойлерить, это будет камерная история или масштабный эпос под открытым небом? Что бы это больше будет напоминать, по-вашему?
3: Ну, я думаю, что это все-таки будет масштабный какой-то эпос, потому что, ну, во-первых, это пространство Брестской крепости, вот, во-вторых, это там будет занята практически вся труппа, вот, поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы это было как-то масштабнее. И ведь с названием этой пьесы, это пьеса Константина Губаревича «Брестская крепость», вот с названием этой пьесы, с этим спектаклем связана история нашего театра. Этот спектакль был, по-моему, в 57-м году поставлен, вот, и он претерпел несколько редакций, был сыгран больше 900 раз. Его посмотрела, наверное, вся Беларусь, ну и определенная часть Советского Союза. Потому что это был достойнейший спектакль, достойнейшая история. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы этот спектакль вернулся в театр. Ну, а первый премьерный показ это будет, да, это будет, в общем, предоставляется такая честь сыграть его первый раз в том месте, где все начиналось.
2: Вот уход в ночь с 21 на 22 июня – это некая попытка синхронизироваться с хронологией трагедии. Вот насколько сложнее будет репетировать и играть в таких экстремальных условиях – акустика, погода, тьма. Я думаю, в принципе, что тут сможет сработать и помочь актерам и режиссеру?
3: Ну, мне кажется, что, конечно же, только атмосфера. Потому что мы вот говорили о том, что в прошлом году, 22 июня, мы делали читку фрау Кудлате в развалинах Белого дворца. И насколько это все было как-то внутренне очень трогательно и сконцентрировано именно на этом месте, то здесь, мне думается, что будет та же самая история, когда эта атмосфера, эти стены, это состояние, мне думается, не даст возможности врать.
2: И завершая наш разговор, такой вот, я прошу вас завершить фразу. Мы ставим спектакли о войне, чтобы... Что вы скажете, глядя в зал на будущего зрителя, которому в этом году будет, 20-25 лет? Мы ставим спектакли о войне, чтобы...
3: Чтобы помнить, чтобы не забывать. Когда-то моя бабушка Анна говорила, она была 1907 года рождения, то есть на ее памяти Первая мировая война, Гражданская война, Великая Отечественная. Так вот, она всегда говорила, что человек может пережить очень многое. Голод, холод, он может приспособиться ко многому, что-то не заметить, о чем-то хорошем подумать. Самое... И он может питаться корочкой хлеба и пить воду. Самое главное, чтобы не было войны. Вот это у нее какая-то как будто наказ был, ну, нам, своим внукам, на будущую жизнь. И она очень часто это повторяла. Можно пережить все. Абсолютно. Главное, чтобы не было войны. Это... А уж ей-то с ее, грубо говоря, военным опытом, да, уж ей-то можно было верить.
2: Я напомню, премьера спектакля «Фрау Кудлате» на Малой сцене Брестского академического театра драмы уже 14 мая, а 22 июня на рассвете ждем всех у стен Цитадели. Благодарю нашу сегодняшнюю гостью.
3: Сегодня... И вам спасибо.
2: Сегодня с нами в студии была заведующая труппой Брестского академического театра драмы режиссер Валентина Яновец. Не забывайте, 85 лет спустя помнить – это значит жить. С вами был Алексей Лихович. До свидания.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Среди тех, кому вручили государственные награды, немало представителей силового блока. Как отметил Александр Лукашенко, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Подчеркнул он.
2: Среди тех, кто здесь присутствует, немало представителей нашего силового блока. Эти люди, которые всегда на боевом посту, и каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Я благодарю наших аграриев, чьи руки пахнут хлебом и молоком. Вы обеспечиваете не менее важную продовольственную безопасность. Именно ваш нелегкий труд вывел Беларусь в число ведущих стран-экспортеров продовольственно-мировых рынков. Отлично известны за пределами страны отечественные холодильники «Атлант», васильковые ливреи авиакомпании «Белавия». Коллективы этих предприятий своей работы превратили их в национальный бренд. Славится наша строительная отрасль. Вы постоянно меняете облик белорусских городов и поселков в лучшую сторону. А те, кто трудится в энергетике и торговле, делают жизнь людей с каждым годом комфортнее и удобнее. Природная и рукотворная красота родной земли становится неиссякаемым источником вдохновения для наших деятелей культуры, чей талант дарит радость многочисленным поклонникам. Есть в этом зале и два скромных парня, не привыкших к аплодисментам. Они получили награду не за профессиональные достижения, рискуя собой, спасли людей на пожары, хотя это тоже их профессия. Вот это пример правильного воспитания, которое начинается с семьи и школы. Да и в целом любое государство, любая профессия, любые достижения начинаются с учителя. Это тот краеугольный камень, на котором стоит весь наш мир. Я рад, что сегодня среди награжденных больше всего представителей сфер образования и науки. Каждый из них обладает весомыми личными достижениями и, конечно же, сумел воспитать достойных учеников. Трое из этих выдающихся людей своими глазами видели День Победы в 45-м году прошлого века. И они до сих пор на трудовом посту.
0: Новости.
1: К другим событиям. В сельхозорганизациях Брестской области набирает темпы сев крупяных культур, гречихи и проса. В облсполкоме рассказали, что посевная площадь этих культур сохранена примерно на уровне прошлого года. Сейчас оптимальный срок для их сева. Начальник отдела производства продукции, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Оксана Лашкевич отметила, что в ближайшее время сев должен быть завершен. В целом семена яровых культур в первом регионе легли в почву на 335 тысячах гектаров или более чем на 80% отведенного клина. Она также уточнила, что в лидерах по темпам Ляховичский, Каменецкий и Драгичинский районы, где задание выполнено на 89-90%.

0: процентов. В Бресте более 300 автомобилей поучаствовали в автопробеге в преддверии Дня Победы. Более 500 человек на 300 машинах проехали колонны по городу, чтобы почтить память героев. Старт дали у стен Брестской крепости, финишировали участники на аллее памяти в агрогородке Муховец. В Национальном парке Беловежская пуща с 18 мая по 31 июня запланирована обработка территорий от золотарника канадского. Это инвазивное растение стремительно захватывает участки, вытесняя местные виды и разрушая естественные экосистемы. Бороться с ним сложно, но необходимо. Задача признана приоритетной для лесной охраны. Обработка пройдет химическим методом. И в завершении новости компаний. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.12 наших эфирных. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. И в ближайшее время мы будем вместе с вами. Очень много чего успеем сделать. Самое главное, успеем обязательно разыграть, поиграть и выиграть. Очень хороший приз. Приз в честь нашего дня. Дня профессионального праздника. Праздника Дня работников радио, телевидения и связи. И сегодня, в следующем часе, я разыграю набор семейной косметики от белорусского бренда Модум. Да, дорогие друзья, обязательно я его отдам. Нужно будет сыграть со мной в игру под названием «Индекс популярности» и, собственно, определить победителем. Я искренне поздравляю того, кто меня сейчас слышит и кто будет этим самым счастливчиком. Также сегодня поведаю вам о том, какие фильмы с сегодняшнего дня оказались на экранах. Да, кинопремьеры, конечно же, четверг на календаре, не без того. Ну и масса интересной и полезной информации. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро здесь Клин Ганта и Джубел. Чуть пораньше брестская красавица Ангелина Пипер «Листок». А вот Джоэл Кори и «Devotion» буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». На форумах и пабликах в социальных сетях автовладельцы часто делятся историями, как ловко, зачастую самостоятельно справляются с фантомными болями своего автомобиля. То есть гасят внезапно появившиеся сообщения о неисправности с помощью специального устройства для OBD-разъема и мобильного приложения. Можно ли и, самое главное, стоит ли это делать с точки зрения безопасности? Давайте разбираться. Внезапно заявившая о себе неисправность транспортного средства, что тревожной лампочкой зажглась на приборной панели, собственно, к тратам. Таким образом, машина информирует о тех или иных неполадках. Что мы знаем о пиктограммах? Зеленая – это хорошо, опция работает. Желтая – терпимо, ехать можно. Красная – вызывай эвакуатор. К слову, любимый горячо цитируемый в народе значок «check engine» в дословном переводе «проверь машину» или «двигатель» ехать дальше позволяет. Аккуратно, бережно и без перегибов, но прямиком в автосервис. А вот дальше не все так однозначно. Естественно, любой здравомыслящий человек предпочтет узнать причину возникновения пиктограммы перед глазами. Вряд ли кому-то захочется сидеть верхом на мысли, что автомобиль в любой момент может остановиться и попроситься таки на сервис. Следовательно, выявить причину необходимо. А что дальше? Ремонт? Оказывается, не всегда. Вот в реальности нашей земной, далекой от убеждений официальных дилеров, автомобиль может выкинуть ошибку по совершенно случайным причинам в рамках временного помутнения и больше никогда к ней, к этой ошибке, не возвращаться. Вот, например, такой случай. Ухоженный горячо любимый семейный, допустим, Lada Largus зажег желтую пиктограмму ABS. Перестал адекватно тормозить и всеми силами попросился на СТО, куда его и доставили. Ну, тут дел и так хватает, а тут еще и машин без тормозов. Тормоза на самом деле срабатывали, но вот эффектный дребезг педали раздавался по поводу и без во время каждого его касания. Предохранитель, датчики, многострадальная шестерня в ступице. Все оказалось намного проще. Мастер подсоединяет диагностический модуль, считывает ошибки и видит невозможное. Электроника говорит о неисправности обоих датчиков ABS. Возможно ли такое в природе? Теоретически да, но в практике очень вряд ли. Поэтому ничтоже сумняшися, ошибка стирается и начинается дорожное испытание транспортного средства. Проезжает оно 2-3 километра, несколько раз тормозит, но ошибка вновь не появляется. Проблема решена. Ну, собственно, хозяин добирается до дома, несколько десятков километров, неоднократно пользуется педалью и, собственно, описанная неисправность больше не тревожит. Следовательно, в конкретном случае и при конкретном стечении обстоятельств имел место быть банальный сбой, следы которого нужно было просто подтереть. Один пример, конечно же, не аксиома, но в голове держать стоит. Увидев на приборке тревожный сигнал, нужно не скупать все доступные запчасти, а сначала все-таки разобраться в проблеме, попытавшись банально убрать ошибку из памяти ЭБУ. Сделать это можно и самостоятельно. Диагностический модуль стоит недорого. Приложение, пусть не лучшее, но рабочее, можно скачать бесплатно, а первое же применение компенсирует затраты. Иногда, как показывает практика, этого достаточно, чтобы не только починить тормозную систему, но и лишить себя и своих близких серьезного повода для беспокойства. Невысокая цена за такой эффект. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
2: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Итак, 16:53 на наших эфирных, и под занавес этого часа забавная, ну и новость. Вот все мы знаем, что, ну, определенные правила, которые не всегда удобны, существуют у авиакомпании. Ну, где-то там перевес, где-то нам не та лишняя жидкость, ее приходится оставлять. Нужно снимать верхнюю одежду и чуть ли не разуваться, чтобы пройти через ту самую рамку. Но это все нивелируется и, в принципе, не считается такой проблемой. Вот у кого проблемы? Так это вот, если в случае, если вы робот. Компания Elite Event Robotics сдает в аренду своих роботов для выступления на различных мероприятиях. Вот недавно у одного из роботов по имени Би-Боб возникли трудности. Сотрудник компании Эйли Бен Абрахам должен был отвезти робота в Калифорнию. И для этого удобнее всего, конечно же, было воспользоваться самолетом. Ну, я так полагаю, быстрее. Но из-за необычного пассажира рейсовой компании Southwest Airlines задержали. Сначала бортпроводникам не понравилось, что Би-Боб сел в кресло у прохода. Ну вот, ах какой! А, роботы посчитали ручной кладью. А вот это уже как раз-таки неуважение. Ну и, кстати, такую крупногабаритную кладь возле прохода размещать было, оказывается, нельзя. Би-Боб все-таки пересел. Он культурнее оказался к окну. Но и на этом проблемы не закончились. Было обнаружено, что емкость литиевой батареи робота превышает максимально допустимую по правилам авиакомпании. Поэтому самолет смог вылететь только после того, как батарея была извлечена и конфискована. Позже все-таки представители Elite Event Robotics заявили, что Би-Боб продолжит летать коммерческими рейсами, но без установленных аккумуляторов. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. На мой совет, пользуйтесь поездами белорусской железной дороги. Там в рундук поместится все. У меня знакомый проводник говорил, что это совершенно не такая вещь, в которую помещаются те вещи, которые визуально могли бы там и не оказаться. Это шутка. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами. Хорошая музыка вам в дорогу. Прямо сейчас это хит из 2013 года. Naughty Boy, Sam Smith, ла-ла-ла. Ну, помните такое. Так что наслаждайтесь и до встречи в следующем часе. Там очень много всего полезного и интересного.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский рассказал, как обстоят дела с выездом из Беларуси фур с литовской регистрацией. В ноябре прошлого года недружественные действия литовской стороны по закрытию пунктов пропуска привели к коллапсу на подъездных путях к пунктам пропуска. Республика Беларусь была вынуждена принять меры и разместить литовские фуры на специальных площадках. В этот период литовские перевозчики пытались решить вопрос со своим правительством. У них ожидаемо не получилось. Они обратились к нашему главе государства, и было принято решение эти грузовики из страны выпускать, но при условии оплаты за стоянку, за хранение, напомнил Владимир Орловский. По его словам, на данный момент уже почти 1700 литовских транспортных средств покинули Республику Беларусь. Осталось чуть более 200, около 12% от первоначального количества. Работа ведется спокойно. По нашим прогнозам, в течение мая этот вопрос подойдет к завершению. Кто захочет выехать, те транспортные средства убудут из Беларуси, сказал председатель Государственного таможенного комитета. В Жабинке построят 30 квартир для очередников Бреста. Согласно решению райисполкома, 30 квартир в строящемся доме в жилом квартале по улице Мира Центральной Сдитовской Франциска Скорины выделено для граждан Бреста, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Брестский горисполком распределил жилье. 22 квартиры получит Московский район, 8 квартир – Ленинский. Подробнее на сайте Брестского городского исполнительного комитета в разделе «Жилищные обеспечение».
2: Новости.
3: 7 по 10 мая у Вульковского озера под Телеханами пройдет первый этап чемпионата Беларуси по трофи-рейдам «Дрыгва» под эгидой Комитета внедорожных соревнований Белорусской автомобильной федерации. Старт запланирован на завтра в 15 часов. Все желающие смогут насладиться зрелищем в специально организованных зрительских зонах. Сегодня, в преддверии Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, в кинотеатрах стартовал показ документального фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». Картина Национальной киностудии «Беларусьфильм» расскажет историю создания главного музыкального символа страны, от первых версий до современного звучания. В фильме кадры из официальных мероприятий, комментарии авторов и участников процесса, а также взгляд на то, как гимн отражает прошлое и настоящей Белоруссии. И в завершении новости компаний. Брест – отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 29 716 44 44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Брест Вести и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:10 на наших эфирных. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Алексей Лихович. И это вечернее шоу «По дороге домой». Поздравляю всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдаем правила движения. Ну и, конечно же, если есть возможность, и если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно пишите о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами. Еще раз всех вас поздравляю с Днем Радио, потому что нас поздравлять, это понятно, но мне нравится, вот поздравляю всех, кто причастен. Причастен, и прежде всего вы, потому что нет вас и нет нас, как говорится, с Днем Радио. Спасибо вам за то, что вы с нами, спасибо вам за то, что вы у нас есть. Итак, кстати, как раз-таки в этот праздник подарки мы не будем просить у вас, а лучше сами подарим, потому что сегодня, уже во второй половине этого часа, я с огромным удовольствием в игре «Индекс популярности» разыграю набор семейной косметики от белорусского бренда. Бренда Моду. Так, ну а уже совсем скоро расскажу про кинопремьеры дня сегодняшнего, да, на календаре четверг, несмотря на то, что праздник у радийщиков, а именно в четверг, как раз-таки кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар, про пару новеньких картин вам обязательно поведаю. А что в музыкальном эфире, совсем скоро Maroon 5 и Moves Like Jagger. Никита Белько, засыпай чуть пораньше. А вот Кунгс и Theophilus London Galaxy буквально через композицию и рекламный блок. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. Автосеть. За шинами к нам.
2: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе. За дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками.
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.24 на эфирных, на календаре четверг, а именно в этот день на экранах кинотеатров появляются совершенно новые фильмы. Про парочку картин прямо сейчас поведаем. Начнем с комедии «Как стать миллиардером». Возрастная рекомендация 18+. Режиссер Альфред Бариус-младший, а вот как раз-таки в ролях у нас Крис Диамантополос, Том Блайт, Хелена Мэдсон. Сюжет таков. Парень по имени Бобби работает на побегушках у своего босса в крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит. Однажды он решает, что теперь кофе будут носить ему, и начинает воплощать свой хитроумный план обогащения и устранения конкурентов. Инструкция, как стать миллиардером, приводится в действие. Следующий фильм, это порадует любителей хоррора. Называется он «Хокум». Возрастная рекомендация также 18+. Режиссер Дэмиан Маккарти, в главных ролях Адам Скотт, Дэвид Уилмот, Астин Амелио и другие. Писатель Оум приезжает в уединенный ирландский отель, чтобы развеять прах родителей, но оказывается втянут в мрачную тайну. Бесследно исчезает горничная Фиона. Пытаясь найти ее, Оум узнает о запретной комнате, номере для молодоженов, где, по слухам, живет ведьма. А что дальше было? Милости просим в кинотеатры и приятного просмотра.
2: По дороге домой.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Финске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
6: Автосалон «Авто-03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто-03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто-03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17:40 на эфирных. Прямо сейчас ожидаемый, ожиданный вами розыгрыш. Но все-таки розыгрыш розыгрышем. А вот все-таки информация о дорожных корреспондентах не менее важна. Итак, внимание, город Брест, улица лейтенанта Рябцева, пробка от МЧС в сторону Белорусской в левой полосе, снимают асфальт перед светофором. Посему движение затруднено. Учитываем данную информацию при построении маршрутов. Ну, а прямо сейчас тот самый розыгрыш, о котором я играл. Вот, дорогие друзья, знаете, как сделать такой тест на белоруса в любой точке планеты? Как вычислить такого замечательного, типичного белоруса, который рос в 90-е, 2000-е? Очень легко. Так, одну минуточку, все-таки розыгрыш важнее. Как вычислить? Так, сбил шутку. Итак, как вычислить белоруса в любой точке планеты? Нужно сказать ему: с Рождеством и Новым годом. Что он вам ответит? Поздравляет фирма Модом. Тогда вы сразу поймете, что перед вами самый настоящий белорус. Да-да-да, набор семейной косметики от белорусского бренда Модом в честь Дня радио мы сегодня с вами и разыграем, дорогие друзья. Так что сыграйте со мной в мою самую любимую игру на радио. Называется она «Индекс популярности». Присылайте ответ, становитесь победителем. И набор семейной косметики от белорусского бренда Модом исключительно ваш. Внимание, объясняю правила игры. Что такое индекс популярности? Все легко, просто. Так, я задаю вам вопрос, на который может быть огромное количество самых разнообразных вариантов ответа. Во время следующей музыкальной композиции вы присылаете ваши ответы на смс-портал 9900. Да. Именно на него, потому что на Viber я сообщение не принимаю. Я его прямо сейчас возьму, да и отключу, чтобы он меня не отвлекал и он мне не мешал. Итак. Внимание. Так, короче, задаю вопрос. На него может быть много самых разнообразных вариантов ответа. Естественно, какой-то ответ становится из вами присланных самым популярным. А вот дальше я смотрю, кто первым прислал этот самый популярный ответ. И именно этот счастливчик и становится победителем. Ну что, готовы слушать вопрос? Тогда поехали. Какая песня о радио самая популярная, на ваш взгляд? Итак, поехали. Какая песня о радио самая популярная? 9900, смс-портал. Жду ваших ответов. Скоро вернусь и объявлю победителя.
0: По дороге домой.
2: Радио

0: А мы, между прочим, еще не определились. На кону у нас набор косметики от Модум. Какая песня о радио самая популярная? 9900, пожалуйста, точнее присылайте название песни, желательно с исполнителем.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
4: Там, где ваш бизнес.
5: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Haier. Например, духовой шкаф Haier с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
8: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бо махшима.
9: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
10: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
9: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
11: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
12: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: А между тем игра идет. Еще одна музыкальная композиция для того, чтобы выбрать самый популярный ответ. Итак, вопрос. Какая песня о радио самая популярная? СМС-портал я принимаю... Да, только на СМС-портал. Вайбер даже не трогайте. Только на СМС-портал 9900 я принимаю ваши варианты ответа. И напоминаю, на кону у нас набор косметики. Очень даже большой набор косметики от Модум. Какая

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, 17.51, стоп, игра, сообщения больше не принимается, и давайте подводить итоги. На кону у нас прекрасный косметический набор от компании, от белорусского бренда Modum. Собственно, давайте, дорогие друзья, подводить итоги. Так, смотрите, у нас тут интересный ответ. Мурзилки International, песня про радио Краша. Даже Рэм вспомнили, Radio Song, Роджер Тейлор, так, хорошо. Мохито на радио. Так, Манхэттен, ну, конечно. Кстати, я думал, что он будет самым популярным. Но, кстати, нет, дорогие друзья, нет. Я думал, что, кстати, еще и градусы радио Дождь подтянутся, тоже будут самыми популярными. Но вы меня удивили, потому что самый популярный ответ чаще всего вы присылали, что самый популярный ответ, ну, именно песню о радио, это была Radio Gaga от Queen. Браво, браво, во-первых, вашему вкусу. А теперь давайте посмотрим, кто же первым прислал этот ответ. Ответ Radio Gaga от Queen. Именно он стал самым популярным из вами присланных слушателей, чей номер заканчивается на цифры 9337. Если вы узнали свой номер, я вас поздравляю, ожидайте сообщения. Совсем скоро мы вам напишем, расскажем, каким образом вы сможете получить ваш честно заработанный трофей. Ну что ж, всем огромное спасибо за участие, спасибо за то, что присылали хорошие песни. Я, кстати, про некоторые вспомнил, а забыл, давненько я не слушал. Вот надо на День радио это послушать. Так что всем отличного настроения, хорошего вечера. Оставайтесь вместе с нами, вместе с любимой радиостанцией. Не бросайте нас в праздник.
0: По дороге домой. Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Начало часа на Радио Брест представляет птицефабрика «Дружба». Привет, сосед!
1: Привет, сосед!
0: И куда это ты собираешься? Всю машину загрузил.
1: Так майские ведь. На шашлык всей семьей.
0: А что планируешь готовить?
1: Крылышки гриль от «Дружбы». Стейк классический, да колбаски шашлычные.
0: Ого!
1: Как говорится, шашлыка много не бывает. Птицефабрика «Дружба». Шашлычный сезон уже близко.
2: Первый регион. Сегодня.
3: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Обновленную зону ожидания открыли сегодня вблизи международного автодорожного пункта пропуска Брест. В церемонии приняли участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. Брест всегда был наиболее востребованным и загруженным пунктом пропуска по пассажирскому движению. К сожалению, и сейчас очереди периодически возникают перед пунктом пропуска. Не всегда наши соседи работают ритмично, поэтому необходимо создавать условия для пересекающих границу, подчеркнул Владимир Орловский. Площадка в почти 4,5 гектара вмещает 235 мест для легковых автомобилей и 50 для автобусов. На территории зоны ожидания установлены зарядные станции для электромобилей, сооружение придорожного сервиса, санитарные блоки, места для отдыха. Бронирование даты въезда может производиться на месте или онлайн. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» сегодня состоялась церемония перезахоронения останков защитников легендарной цитадели над Бугом. В 2025-2026 годах при проведении работ на территории Кобринского укрепления обнаружили останки 7 защитников Брестской крепости. Их имена установить не удалось. Урны с прахом с соблюдением всех традиций разместили под плитами некрополя. На данный момент под ними покоится 1055 защитников крепости и членов их семей. В траурной церемонии приняли участие представители руководства города, областного военного комиссариата, военнослужащие Брестского гарнизона, ветераны войны и труда, духовенство, местные жители и гости из Российской Федерации. Они почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы. На территории Брестской области состоялось выездное заседание коллегии Министерства лесного хозяйства, участие в котором приняли заместитель премьер-министра Юрий Шулейко и министр лесного хозяйства Александр Кулик. Мероприятие прошло на базе Ганцевичского и Барановичского лесхозов. Александр Кулик рассказал, почему выездное заседание решили проводить в Первом регионе. В настоящее время здесь реализуются инвестпроекты по созданию производств поддонов, а также модернизация линии лесопиления. Заседание коллегии началось с посещения Ганцевичского лесхоза, который руководство отрасли неоднократно ставило в пример как учреждение, сумевшее обеспечить комплексную переработку древесины. После ознакомления с промышленными объектами Ганцевичского и Барановичского лесхозов участники выездного заседания обсудили на пленарной части несколько актуальных вопросов.
2: Первый регион. Сегодня.
3: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. Сегодня в Брестском облисполкоме прошло совещание по вопросам доли продаж отечественных товаров, расходования стабилизационных фондов, проведения контрольных мероприятий и работы организации потребкооперации с представителями горрайсполкомов, облпотребсоюзов и райпо Брестского региона. Совещание началось с приветственного слова заместителя председателя облисполкома Михаила Баценко. Были обсуждены результаты проведения контрольных мероприятий, ход выполнения плана на мероприятии по повышению качества торгового обслуживания сельского населения. В Брестской крепости открыли выставку «В борьбе против нацизма мы были вместе». Она располагается на территории экспозиции «Музей войны. Территория мира». Выставка отражает основные этапы Великой Отечественной войны, раскрывает боевой и трудовой вклад граждан советских республик в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Главная цель международного проекта – сохранить духовное и нравственное единство народов. Победа наша была общая, общая кровь пролита за эту победу. Мы с вами особенно молодое поколение должны помнить, что была война на уничтожение. Наши великие предки отдавали свои жизни за нас, за то, чтобы мы сегодня жили в мирной стране под мирным небом, сказал директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Александр Каркатадзе. Правоохранители Брещины проводят мониторинг сельскохозяйственных объектов. Милиционеры посещают и обследуют сельхозпредприятия, проверяют места хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, проводят осмотр мест хранения посевного фонда. Особое внимание направлено на сохранность горюче-смазочных материалов на заправочных пунктах организации АПК и физическому состоянию сотрудников предприятий. Во время посещения предприятия инспекторы ГАИ уделяют внимание техническому состоянию и оборудованию автотехники, проверяет наличие допуска к участию в дорожном движении и оснащению транспорта световозвращающими элементами. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Брест, отличные новости. Открылось новое отделение МТ-банка по адресу Буденного, 33. Современный интерьер, максимум комфорта и широкий перечень банковских услуг. Подробнее на сайте mtbank.by. Приходите в новое отделение. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой минус 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 29 324 66 66.
0: Погода.
3: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 12,17 тепла. В Барановичах ночью 8,10, днем 12,14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: больше не забыть.
1: Радио Брест. Реклама.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Переживаете о своем доме или квартире? Не переживайте. Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка и МТ Банка в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские.

0: Мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Автосалон «Авто 03» в Бресте, район Брестской крепости. «Авто 03». Продадим ваш автомобиль быстро и по вашей цене. Подберем вам новые, выкупим ваш старый в зачет. Более 180 авто у нас. «Авто 03». Проверенное авто. Брест, улица Зубачева, 2А. Телефон плюс 375-29-220-10-00.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Система электронной очереди внедрена во всех белорусских пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. С 1 января этого года разработали новую систему удаленной регистрации в электронной очереди. Такая возможность сейчас есть только для легковых транспортных средств. Этой услугой очень хорошо пользуются граждане, акцентировал внимание Владимир Орловский. По его словам, больше половины пользователей регистрируются в системе удаленно. Сделать это можно, не выходя из дома или машины, и после получения уведомления подъехать для пересечения границы. Также в нынешнем году таможня ввела дополнительный сервис. Если кому-то необходимо пересечь границу быстрее, нет возможности для ожидания, есть вариант забронировать проезд без очереди. Это бронирование платное, но услуга тоже востребована, особенно в пункте пропуска Брест, потому что это основное направление с Евросоюзом, рассказал председатель Государственного таможенного комитета. Сегодня во всех учреждениях образования Бреста прошел единый урок, посвященный 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Классные руководители акцентировали внимание учащихся на ключевых событиях Великой Отечественной войны, подвигах защитников Брестской крепости и освобождении Беларуси. Особое внимание было уделено сохранению семейной памяти. Многие учащиеся поделились историями своих прадедов, участников войны. Урок сопровождался кадрами кинохроники, чтением писем с фронта и минутами молчания в память о тех, кто не вернулся с войны. Учащиеся активно обсуждали, что для них значит мирное небо сегодня и как важно беречь нашу независимую Беларусь.
0: Новости.
1: На сцене районного дома культуры прошел премьерный показ спектакля «Расстрелянное детство». Постановка посвящена воспитанникам Домачевского детского дома. Дети и их воспитательница Полина Горохольская были расстреляны нацистами 23 сентября 1942 года. Спектакль подготовил Знаменский дом культуры. В Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина состоялся международный телемост «Брест-Самара. Такая победа навеки одна». В мероприятии приняли участие учащиеся средней школы номер 13 города Бреста имени Хована и школа номер 13 имени Героя Советского Союза Санчирова. Телемост был посвящен одному из самых важных и почитаемых праздников в наших странах – Дню Победы. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 12-17 тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 12-14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине будет облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный, 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 12,17 тепла. В Барановичах ночью 8,10, днем 12,14. В Бресте и Пинске ночью 9-11, днем 13-15 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Наши песни.
1: Сколько можно ждать ответа, если
2: что?
1: В твоей жизни я пустое место.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении. Ожидается резкое похолодание. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно, дожди, местами сильные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 12-17 тепла. В Барановичах 12-14, в Бресте и Пинске сегодня 13-15 с плюсом.
0: Наши песни.